солнце города. Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Я, кстати, с недавних пор перестал бояться магнитных бурь. Да, это произошло после того, как я пережил самую жесткую магнитную бурю, когда подарил одной девушке на день рождения магнитик на холодильник. Мне не надо тебя, но...

0: Новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

Русское радио представляет. Обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна? Любимая.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, который абсолютно не любит отмечать день рождения. Всегда очень нервничает в этот день. Мне кажется, многие так делают. Да что там говорить, я тоже так, сам такой недавно. Вот у него как раз был праздник. И представьте, надевая ботинки, он раздраженно спросил, когда наконец в доме появится ложка для обуви уже, а? И тем самым вот взял и испортил себе сюрприз на день рождения.

0: любовь.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, приехал в гости к однокурснику, давно не виделись, решили пообщаться. Он сказал, буквально, Миш, буквально один звонок надо сделать, и все. Слышу какие-то крики, и целый час он с кем-то ругался. Я все это терпел, конечно, потом спрашиваю, а что вообще произошло? На кого ты целый час кричал? Он говорит, да нет, это друга с днем рождения поздравлял.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И как сейчас нам будет петь мод, если вы не сильны в арифметике, но легко можете придумать про нее смешную шутку, пришлите ее на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки в итоге зачитает лично Антон Юрьев, а их авторы получат эксклюзивную футболку со своей шуткой в подарок.

0: нужен, нужен еще.
1: Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Легко сказать, просто подари. Да, вот один товарищ недавно просил у меня совета, что подарить своей девушке на день рождения. Я ему порекомендовал набор для душа. Это вообще классный вариант. Он поблагодарил. Недавно вот с ним увиделись, спрашиваю, ну как, понравился ей набор для душа? Он отвечает, что сделал все, как я сказал. Достал кран, шланги, болты, все как полагается. Ей почему-то не понравилось.
1: Что слушает страна?
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
1: Русское радио.
3: Если хочешь остаться, останься просто так. Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
1: Только любимые.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, который умудряется приходить на день рождения без подарка. Ему всегда это сходит с рук. Представляете, вот последний раз, я помню, он заявил: лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. Его спрашивают: и что же ты сделал? Он отвечает: я сделал одолжение, придя на день рождения.

0: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один знакомый рассказывал, в честь своего дня рождения он решил, что называется, накрыть поляну на работе. Заказал там пиццу, закуски, разные салаты. Я спрашиваю, ну как в итоге все прошло? Говорит, чудесно прошло. Я же один дома работаю.
1: Да

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты уж

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. Понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите.
1: Что слушает страна?
2: Делай все, что...

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Лето не люблю. Кончается быстро. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Очень сложно. Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И если в ближайшее время вам тоже предстоит отметить или организовать праздничное мероприятие, есть несколько критерий.

Как понять, что вообще праздник прошел успешно? Все это, видимо, на собственном опыте проверили Филатов и Кэрос. И если у вас все так же в точности, значит, смело можете считать, что мероприятие прошло успешно. Давайте проверим.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая тоже недавно отмечала свой день рождения. Она попросила мужа устроить ей праздник в стиле Золушки. Так, по-модному решила, заказала себе там красивые туфельки, платье. А муж собрал всех гостей, укатил с ними праздновать, а жену оставил убирать дома. Она же сама хотела в стиле Золушки.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

Оренбурге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые. Сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Кипящие настоящие.
1: Это ты, это я, между нами молния.
0: Слушайте Русское радио, все будет хорошо. Русское радио.
2: Что?

0: Я любила.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я недавно, вот с недавнего времени буквально, больше не желаю на день рождения оставаться такой же, как есть. Потому что одна подруга мне предъявила, что вот я ей пожелал оставаться такой же, она теперь никак похудеть не может. Говорит, это все из-за тебя.
2: На этой неделе номер третий.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить.
2: Номер второй.
4: Когда соберу тебя по чистям, и мои...
2: Номер первый. Голосуйте за любимого исполнителя.
5: Пусть он станет лидером.
2: Золотой граммофон на Русском радио.

0: лето – это маленькая жизнь. Все будет хорошо.
1: Хорошо.
0: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: мы тоже обязательно остаемся, потому что впереди целое море всего классного. Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» буквально через минуты. Встречаем.
1: Реклама на русском. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Что нужно сказать женщине, чтобы она почувствовала, что она женщина? Дорогая, ты права. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Торговые сети предложат поставщикам самим доставлять товары в магазины. Такая схема снизит риски ритейлеров в случае нарушения бесперебойной работы логистических объектов, но может привести к росту издержек и увеличению отпускной цены товаров, пишет газета «Коммерсант». Крупные ритейлеры обычно берут логистику товаров на себя. Самостоятельно развозят продукцию по магазинам лишь поставщики скоропортящихся товаров, которые работают в небольшом радиусе. Например, своя логистика, как правило, есть у хлебозаводов. Центробанк разработал первые проекты нормативных актов для запуска рынка криптовалют. Регулятор, в частности, разработал требования к цифровым депозитариям, структурам, которые будут вести учет криптовалюты и цифровых прав. Минимальный капитал депозитария должен составлять от 50 миллионов до 250 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Организованный рынок криптовалют должен начать работу в России после вступления в силу 1 сентября закона о цифровых валютах. В МВД перечислили данные, которые не стоит публиковать в соцсетях, чтобы не стать жертвой мошенников. Не стоит указывать адреса проживания, учебы и работы. Также рекомендуется держать в секрете информацию о семье и близких из-за риска вербовки. Кроме этого, пользователей призвали не делиться своими взглядами в открытых источниках и чатах. Ну и последнее. Под Новгородом прошли гусиные бега. Участниками состязаний стали 16 птиц. Победил гусь Иваныч, который на финиш обогнал прошлогоднего чемпиона гуся Гавриила. Фестиваль «Гусиные бега» проводится уже четвертый год подряд в поселке Волот Новгородской области. Местные крестьяне издавна славились выращиванием гусей. По осени птиц своим ходом гнали на станцию Волот, чтобы отправить в Санкт-Петербург. Так и родилась идея оригинальных соревнований. У меня на этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, радонусики. Как ваши делишечки? У нас все хорошо, да и у нас все тоже хорошо. Это главное на главном стартует. Это веселый понедельник, бодрящий, чтобы зарядиться на всю неделечку. Здесь Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это русские перцы, люди. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Чувствуется в твоем голосе уже та самая нотка отдохнувшего человека, Антош.
1: Да?
2: Да.
1: Это да.
2: Ну ты
1: да.
2: выспался, да. энергии полно. Вот да. давай, делись со всей страной.
1: Да.
2: И с нами тоже.
3: Да. Мы вчера, кстати, поделили почти 500 000 рублей, между прочим, да. между нашими слушателями.
1: Ничего себе.
2: Угу.
3: Там чуть меньше, конечно, было, у меня с математикой плохо, но почти 500 000. Это прекрасно в день рождения раздавать вот такие большие подарки.
1: Раздавать. И вообще можно каждый день раздавать, теоретически.
2: Ну, да, в принципе, мы да. будем, только поменьше чуть-чуть
3: сегодня.
2: Чуть-чуть
3: поменьше, да.
1: Ну, но приятненько.
3: Мы все-таки не целая радиостанция, а ее часть, поэтому наш бюджет сегодня 10 тысяч рублей.
1: 10 тысяч рублей тоже очень хорошо для того, что, ну как ты знаешь, вчера ты выиграл, да, а сегодня раз и догнаться. Вот так, очень хорошо.
3: Ну или как утешительный приз для тех, кто вчера не дозвонился. Звоните сегодня в игру «Против правил».
2: А да. в этом часе можете позвонить в игрушку «Слово не воробей» и выиграть супер-пупер колонку от русского радио.
1: Супер-пупер, как кто-то супер выиграл, да пупер.
3: А для тех, кто никуда не хочет звонить, для тех, кто ничего не хочет выигрывать, для вас перченый гороскоп. Абсолютно безвозмездно.
1: Там так и будет сказано для всех 12 знаков. Сидите дома, слушайте русское радио. Чего? Потому что будут песни.
3: Откуда ты знаешь? Я же тебе не давал еще его.
1: Я его составлял. Я
3: Поехали.
0: Главное утреннее шоу страны. Русский.

0: радио.
1: Ох, лук-лучок. Золотая луковица, действительно. Потому что лук неожиданно стал новым суперфудом в социальных сетях. Значит, смотрите, его едят сырым, запекают, жарят, маринуют и даже используют его шелуху. Все из-за полезных свойств. Значит, лук богат веществами, которые помогают бороться с воспалением, поддерживают иммунитет, улучшают пищеварение и помогают контролировать уровень сахара в крови. А еще поклонники овощей уверяют, что он положительно влияет на состояние кожи благодаря высокому содержанию витамина С и природных антиоксидантов. А я же говорила.
2: Не, для нашего поколения лук — это суперфуд уже давно.
3: Почему?
2: Лучку, да, потому что, знаешь, вот с картошечкой — с лучком.
1: Да.
2: А вот, а селедочку сверху — лучком.
1: Обязательно.
2: Вот, а опаска наступает. Яичко чем красить? Шелухой — лучком.
1: Да,
2: вот так. Да.
1: Суперфуд, действительно, многофункциональный.
3: Ну, еще, конечно, ты правильно вспомнил, это же замечательная песня. Откушу головку лука, чтоб не выть, как зверь в лесу.
2: Не очень нравится, когда ты поешь в эфире русского радио свои песни, которые не взяли в ротацию.
3: Это не моя, это, между прочим, Филипп Бедросович Киркоров.
2: Он спел про лук?
3: Да.
1: Он уже тогда знал, что это суперфуд.
2: Не, ну его лук-то всегда модный,
1: да.
2: Это понятно.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: В Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс». Догма. Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Есть хорошая примета. Если жарко, значит лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

0: А давайте вам расскажем то, чего вы ждали все выходные. Перчёный гороскопчик. Овны, здорово. Сегодня не стоит соревноваться ни с кем. Достаточно стать лучше, чем вчера.
1: Дорогие коллеги-тельцы, старый план неожиданно снова станет актуальным.
2: Коллеги-близнецы, день подарит повод убедиться, что случайности иногда вовсе не случайны.
0: Раки, если чувствуете усталость, не спорьте с ней. Организм редко ошибается.
1: Львы, сегодня ваше спокойствие произведет больше впечатления, чем громкие слова.
2: Девы, не бойтесь признать ошибку, после этого все станет намного проще.
0: Ой, а что там у меня? Весы, кто-то обязательно заметит то, что вы давно считали само собой разумеющимся.
1: Скорпионы, сегодня полезно довериться человеку, который уже не раз оправдывал ваше доверие.
2: Стрельцы, один маленький крюк по дороге может привести к большой удаче.
0: Козероги, не пытайтесь сегодня понравиться всем. Достаточно быть честным.
1: Водолеи, если вы услышите неожиданную идею, не отмахивайтесь от нее сразу.
2: И рыбы, сегодня лучше оставить вечер свободным. Судьба приготовила для вас что-то очень приятное.
3: Вау. Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Реклама на русском.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк». Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены в ленте.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Раньше смеялся над бабушкой, когда она говорила диктору в телевизоре «Добрый вечер». Сегодня поругался с навигатором. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: на русском радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте переместимся в Китай.
2: Давай.
1: Значит, короче, там есть зоопарк, вот, который объявляет набор на вакансию сотрудника в роли черного медведя. Вот, ну такая шубка красивая. Угу. Да? Значит, в обязанности будущего косолапого входит прогулка по территории зоопарка, общение с посетителями. Вот, интересно, кто с медведем общаться будет. Участие в развлечении гостей и создание дружелюбной атмосферы, иначе я вас съем. Вот, уточняется, что определенного сценария поведения общения существует, но весь рабочий день проводится в специальном костюме. Жарковато, наверное. Помимо этого, в объявлении сообщается, что сотрудникам предоставляется возможность заниматься любыми делами по своему усмотрению. Ага. То есть, по сути, говорит, в этом костюме, говорит, мне срочно надо домой. Взял, сел, уехал, да? Вот, например, отдыхать, значит, предаваться мечтам, танцевать, прыгать, да? Заниматься скалолазанием или рыбалкой.
3: Крыть бамбук.
1: Нет, подожди, это панда. А тут как бы вот медведь, понимаешь, единственное, что я увидел, заниматься рыбалкой. Но медведь рыбалкой занимается.
2: Да, лапой.
1: Потому что у него 5 спиннингов на одной руке, 5 спиннингов на другой руке.
3: Но для этого в зоопарке должен быть специальный бассейн.
1: Должен быть специальный бассейн. Это для людей, которые купаются. О, смотрите, какой аквапарк. А он говорит, я тоже хочу искупаться. И все. Да бросьте, ребята, я администратор, я аниматор, я здесь работаю. И все. А люди уже не понимают.
3: Слушай, я уже рассказывал эту историю, как мы с Полинкой ходили в наш московский зоопарк. И там была, значит, такая вот такая горилла.
1: Да.
3: С рыжей шевелюрой. И мы, если честно, мы подумали, что это ты нарядился в костюм какой-то.
2: Потому что в тот день ты с нами не мог пойти в зоопарк.
1: Да, а что, вы кормили меня?
3: Это знаешь, как доктор Джекил и мистер Хайд. Они не могут в одном пространстве находиться все вдвоем.
1: Это вы про ваши взаимоотношения говорите, да? Это очень хорошо. Не, на самом деле, я иногда подрабатывал аниматором, да, мне читать. Я помню, я был в городе Пушкин на праздник Церковно-сельского лицея в костюме Пушкина. Ребята, это очень жарко, ну, честное слово, правда.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: на русском радио.
1: А надо поиграть, а надо поиграть.
2: Ты соскучился по играм?
3: Вот, знаешь, в чем разница между тобой и воробьем?
1: Слушай, глобальная. Я не ем крошки, я сразу батон хаваю.
3: Это первое различие. Второе, значит, слово «не воробей», ты тоже не воробей, но... Слово «вылетит» не поймаешь, а Антон, если вылетит куда-нибудь из Москвы, то его поймаешь и вернешь в эфир обратно.
1: Конечно, поймаешь и вернешь. Мои данные везде.
3: Видишь, ты улетал в отпуск, но ты все равно вернулся.
1: Да, как Карлсон. Полетел, да. Но обещал вернуться.
3: Вот в этом и разница вся. Ну и еще есть разница между тобой и нашим слушателем, который сейчас позвонит, что у него будет колонка, а у тебя нет.
1: Нет, погоди, их же два.
2: Да.
3: У одного из них будет колонка, а у тебя нет.
1: Мне кажется, он на выходных посещал уроки философии какой-то.
2: Какой-то приземленный сегодня, да?
1: А, Дима Морозов.
3: В смысле приземленный? Наоборот.
1: Заземляйся давай, я тебя умоляю. Два пальчика в розетку и понеслось.
2: Ой, позвоните, пожалуйста, нам и приземлите, или наоборот, окрылите, да?
1: Окрылите.
3: Давайте окрылимся уже по полной. 8-495-995-105-7. Слово не воробей. Два слушателя нам нужны.
1: Вперед!
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
12: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
13: Такие мы удивительные люди.
12: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Мое первое и последнее занятие йогой закончилось выводом. Докторская колбаса никогда не свернется в краковскую. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: слово. Слово, слово, слово. Слово не воробей. Хотя...
1: Слово не воробей, слово пеликан. Потому что он этого воробья съел, а в нем было слово. Вот, а короче, а утка... Ну ладно, ладно.
2: Ну это как та картинка, когда Кощей посадил перед собой утку и кролика и яйцо положил. Ну как вам идея?
1: Да. Вот это. Ребят, значит, Михаил из Барнаула дозвонил в первый. Мишенька, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здрасте.
4: Здрасте.
1: Естественно, сразу же дозвонилась Танечка. Танечка дозвонилась из Геленджика. Ух вот ты. Барнаул, Геленджик. Ну, просто рядом о городошке-то.
2: Да. Нормально, это такой разброс.
1: Танечка, привет.
4: Приветствуем.
5: Доброе утро.
1: Так, Танечка, с Мишей поздоровайтесь. Миша, поздоровайтесь с Танечкой.
5: Здравствуйте,
1: здравствуйте. Все, на этом доброта закончилась. Как говорится, что такое доброта?
4: Начинаются серьезные разговоры.
1: Сейчас битва будет.
2: Девочки и мальчики, сейчас мы должны с вами вспомнить, что вчера русскому радио исполнился 31.
1: 31. 3-1.
4: Да.
1: 3-1-2-3-1.
2: 3, я бы сказал. 1.
1: 3-1.
2: 31. Ну, короче, 31. Это значит, что у нас вчера был, собственно, день рождения. Uh-huh. И это значит еще, что сейчас вы по очереди, дорогие Михаил и Татьяна, по очереди будете петь песни с вот этим замечательным упоминанием праздника.
1: Да, да. Там должен быть свой день рождения, да?
4: Все
1: да.
4: Очень просто.
1: День рождения, день
4: да.
1: рождения.
4: Кто начинает первый?
1: Кто начинает первый?
3: Ну, конечно. Девушка вперед пропускаю.
4: Давайте, Танечка.
1: Ты смотри, какой под личиной интеллигентности взял и как... Эх, Мишаня.
2: Итак, Танечка, пойте первая песня.
1: Давай, Танюш.
2: Про день рождения.
1: Хороший.
5: Мне надо подумать.
2: Нет.
4: У нас нет времени подумать.
1: Подумать до вечернего шоу можно.
4: Есть тогда возможность передать свой ход Михаилу, но если вы еще раз будете думать, он и выиграет.
2: Угу.
4: Михаил,
1: так, давайте. Давайте
4: Миш,
1: давай.
3: Поздравляю с днем рождения.
4: Нет, это надо спеть.
1: Мишуль, это что за песня? Поздравляю с днем рождения.
2: Мы должны идентифицировать.
1: Мы узнать должны мотив.
3: Happy birthday to you.
2: Это русское радио. Нет, русское радио. Должна быть песня.
1: Сам ты такой. Ты,
2: конечно.
3: С днем рождения поздравляю. И принесет Карлсон привет.
1: Молодец.
4: Да, это что за песня такая?
1: Миша, я не знаю, что это за шансон такой.
4: Это же самое элементарное, что может быть.
1: Давай у Тани сейчас узнаем.
2: Вот сейчас узнаем, вот сейчас все решится.
1: Танюш, давай.
5: С днем рождения, я Вика.
2: Надо спеть,
1: Вика.
2: Танюш, ну надо спеть песни, не просто вот какие-то цитаты, обрывки и огрызки.
1: Но мы вас уговариваем петь-то, либо вот поет, именно. Либо нет. Тань, давай.
2: Ощущение, знаете, давай. Что мы после давай. Праздничного стола и... какие-то объедки подъедаем.
1: Кстати, так оно и есть. Танюш, давай.
5: Сегодня уже не так весело.
1: Сегодня не так весело.
2: Сегодня все серьезно, сегодня понедельник.
4: Да, день тяжелый чувствуется.
1: Ну что мы как Эльсам? Ну есть же песня. С днем рождения.
2: Да песен полно про день рождения. Ну что, колонку оставляем?
3: День
4: Ну, понятненько.
2: Колонку мы оставляем себе сегодня, ребят. Да. Ну, вы расстроили
1: Мишенька,
2: нас.
1: Мишенька, Танечка, поздравляем вас всем, что дозвонились на русское радио. Вот, обнимаем вас крепко. Хорошего вам дня в Барнауле, в Геленджик.
4: Пока.
2: Пока.
0: Слово не воробей.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Мараци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта, 29.
7: Выгляжу на все 100. А хотелось бы хотя бы на свой возраст.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: что слушает страна. Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: В 23 российских регионах подешевел бензин. По данным Росстата, топливо сильнее всего за неделю подешевело в Мариэл почти на 10%. Также заметное снижение цен зафиксировали в Воронежской, Иркутской, Тамбовской областях и Карелии. В некоторых субъектах бензин стал дешевле на 4%, а в 13 менее чем на 2%. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в стране улучшается, дефицит сокращается, а очередей на заправках становится меньше. Российские маркетплейсы могут обязать страховать товары. По данным ведомости, предложение в правительство направил Союз электронной торговли. Поводом стали атаки беспилотников на склады Wildberries. Представители бизнеса предложили обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать специальные фонды для выплаты компенсаций в случае их повреждений или утраты. Также предлагается обязать маркетплейсы смягчать условия работы в чрезвычайных ситуациях и не штрафовать продавцов за отмену поставок, если это связано с форс-мажором. Финал национального чемпионата «Профессионалы» вновь примет Калуга. Он пройдет с 21 по 26 августа в Федеральном технопарке профобразования. Ожидается прибытие 11 тысяч гостей. В этом году основным направлением стала промышленность. Представлено 14 компетенций. Состязаться в них будут 500 конкурсантов и экспертов. Впервые в Калуге будет представлена компетенция инженерия космических систем. Также в рамках финала пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования. В нем примут участие представители всех 89 регионов страны, а также делегации дружественных зарубежных стран. Главная задача форума – определение приоритетов страны в подготовке кадров для промышленности и экономики России и постановка задач на новый учебный год.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, мы продолжаем. 8 часов 2 минуточки. Главное на главном тут находится русский перц на русском радио, чтобы вас обнимать, целовать и, конечно же, радовать и причинять добро и хорошее настроение творить. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев тут. Люди, сюда идите обниматься. Оп, хорошо.
2: Доброе утро, здравствуйте, друзья. Вы знаете, в пятницу вот я жаловался Полинке на то, что меня перекрыли во дворе.
3: Да.
1: Наконец-то.
3: Мы побоялись, что он опоздает. Я уже сидела здесь, она нервная.
2: Пришлось вызванивать человека. Думаю, хорошо, что он положил табличку с номером. И тут я проверил свою табличку.
1: На номер платный.
2: Она у меня лежит, значит, в бардачке очень много лет. Между прочим, я ее вот это нарисовал фломастером цифры своего номера.
1: Разукрасил?
2: 3 машины назад. То есть она кочует со мной, вот эта табличка. Уже в 3-ю машину перескакивает. У меня уже есть, кстати, другая, магнитная такая, красивая. Но все равно я кладу вот эту табличку.
1: Правильно, потому что, во-первых, от руки, понимаешь, это как бы как автограф,
2: да?
1: Ты ромашки нарисовал, цветочный лук.
2: Только цифры.
1: А фломастеры разноцветные были?
2: Черный.
1: Красавчик.
2: Как положено.
3: Любимый цвет, Антон.
2: Твой любимый цвет, да, все как надо. Просто я к тому, что эта табличка, сколько лет уже со мной ездит в бардачке, и мне ее жалко выбросить.
3: И не выбрасывай.
2: Целую вечность уже она со мной.
1: Я тоже рылся в бардачке, там раз 500 рублей, думаю, ничего себе. Не-не-не, не царские. Ну,
2: обычные, да.
3: А можно тебе удачу приносит, не выкидывай.
2: Пусть хай будет, да. Почему нет?
3: Ну и на что ты тут намекаешь, я не понимаю.
2: Я хочу просто спросить, чего у вас там? Вот откройте бардачок своего автомобиля, посмотрите, что у вас там лежит целую вечность. Про бутерброд заплесневелый можете не писать.
1: А почему заплесневелый? Как вам не стыдно забыть про бутерброд?
2: Вот именно.
1: Он же вам снится будет. Ты меня забыл.
3: Инспектор Антоха идет
1: на
3: поиски.
1: Да, вы открываете бардачок, значит, фотографируете, да, и присылаете к нам. Значит, вот везде причем.
3: Давайте, пожалуйста, конечно, пишите. В наших мессенджерах, в личные сообщения все работает.
1: Да, группа ВКонтакте, вот туда можно фоточку прикрепить.
2: Ну, конечно же, канал в Максе. Заходите, там в комментариях можно тоже отметиться.
1: Да, вперед.
0: На русском радио.
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Кстати, вы знаете, что бардачок вот этот автомобильный пишется как бардачок.
2: Борда?
1: Да, от слова борда.
3: Борда?
1: Угу.
2: Они...
1: Доска.
2: А не барда.
3: А ты, да. Ты вот открываешь, там такой бардак.
1: Да, это не от того, что там бардак. Купец. В этом бардачке. Это бардачок. Вы представляете, вот теперь живите с этим. Это как брелоки.
3: Брелоки в бардачке.
1: Да, вот, например, Гуля говорит, захотелось поделиться своими секретами из бардачка. Там лежит старенький дорожный кипятильник.
2: Ого.
1: Из разряда на всякий случай. Я им ни разу не пользовалась. Пользуясь случаем, хочу передать привет Феде в Магнитогорск.
2: А, этому кипятильнику этому.
1: Ну, вообще, как Гуля, как вы хорошо связали кипятильник и Федю.
2: Логика.
3: А может, у него кличка
1: женская.
3: Федя кипятильник.
1: Вот я тоже про это подумал.
3: Звучит устрашающе.
2: А, может быть, это Федя подарил кипятильник?
3: Да.
2: Ребят,
1: не,
2: как-то
1: у тебя
2: давно.
1: Не, у тебя какая-то интерпретация просто не страшная.
3: А кто это, ребят?
1: Это Федя кипятильник.
3: Ну что, бегите.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
8: Прочитал, что большинство талантливых людей ленивы. Сомнения в сторону! Я талант!
1: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Ну, давайте, проверьте, что там. Давайте ревизию наведем сегодня в автомобиле и посмотрим, да, что там в бардачке у вас, или, может быть, в багажнике лежит уже целую вечность.
2: Да, вот Ксения нам написала, что в бардачке до сих пор валяется чек покупок с 2001 года. Ксюша, это очень интересное и увлекательное чтиво. Я как-то тоже нашла здесь чек, наверное, года так тоже 2001, мне кажется, 2002.
1: 2002?
2: Ну да, очень-очень. Я еще работала на одном телеканале, известной программе, тоже утренней. И у меня там была рубрика, как раз мы там готовили еду, и там был как раз чек закупок.
1: Покупок,
2: да. И я смотрела на стоимость этих. Там был банан, там была печенка, сметана, еще что-то там было.
3: Господи, фу, что вы готовили?
1: Такой, да?
3: Банан, печенка. Хорошо, что ты ушла оттуда.
2: Это не главное. Главное, стоимость. Там чек не привык. Ну, там 110, может, рублей было.
3: 110 рублей?
2: Да, там много позиций. Там масло, какие-нибудь еще огурцы, яйца.
1: Ну, повесь это в рамочку.
2: Да.
1: Знаешь, как напоминание.
3: Чтобы ты каждый раз выходила, когда говорит: слушайте, ребят, надо в магазин. Да, выходишь, платишь. Вот, нет, реально, ребят. Слушайте, иногда люди говорят, да, это надо было записать, понимаете? Вот как чек, как список покупок, как салат на знаменитый. Салат жуковый. Печенка с бананами. Ужас. Так вот, ребята, пришло время записать. Пришло время именно это сейчас и сделать. Если у вас есть шутка, которая достойна большого эфира, отправляйте ее на сайт rusradio.ru. Самые смешные я, Антон Юрьев, прочитаю в эфире, а их авторы получат эксклюзивную футболку с собственной шуткой. Представляете, красиво, да? Согласитесь, ну не каждый день можно носить на себе доказательство того, что ты умеешь смешить людей.
1: Представляешь, там будет шутка, вот эта вот фотография вот этого салатика.
3: Салатика, да. Там моя фотография.
1: Ну, с одной стороны твоя,
3: хотя иногда
1: сзади как бы салат.
3: Я выгляжу как банан с печенкой, честное слово. Да, и все подробности где?
1: На нашем сайте.
3: rusradio.ru.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
12: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
17: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
18: В «Ленте».
19: Диван – это не мебель. Это жизненная позиция. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А мы сегодня не только у вас дома, мы сегодня еще и в вашем автомобиле заглядываем в ваш бардачок. Что же у вас там лежит интересного? Расскажите.
2: Что там? Вы знаете, Зульфия тут планирует уже. Она говорит: доброе утро, у меня и пока машины нет. Угу. Но когда будет, у меня там будет лежать всегда пауэрбэнк и зарядник, Зульфия. Не Зачем? Будет у вас там оно лежать.
3: Там же у вас есть какие-то...
2: Вот именно.
3: Отприкуриватели.
2: У вас же машина сама как зарядка.
3: Да.
1: Ага.
3: Чего? Не, причем у вас будет такая машина, что я уверен, что вы будете сидеть сзади, а за вас будет заряжать тот, кто за рулем фуражки едет.
2: Да будет так.
3: Да, шофер мисс Зульфии.
1: Окей. А я хочу сейчас немножко с вахой поработать. Как там говорить надо? Димка, ты умеешь.
2: Я разучился. Разучился.
3: Давно не ханумил?
1: Разучились все тут. Значит, Анастасия нам написала. Много лет назад купила ограничители на дверцы машины, чтобы, ну, те не распакивались. Так и лежат в бардачке, некому поставить. Дорогие мужчины, Анастасия одинокая, красивая девушка. Не может поставить ограничители. Вот в канале в Максе в комментариях, пожалуйста, напишите ей, поставьте ей. И чтобы мы через несколько лет увидели ваше сообщение, что теперь
3: что
1: мы живем долго
3: без
1: и счастливы. Да. У нас много детишек.
2: Без ограничителей.
3: Да.
2: Не, ну надо все равно. Нет, ребят, ну имейте совесть. Надо все равно когда... иметь какое-то ограничение.
3: Нет, когда ограничений, детишек нет.
2: Вот. Ну, как бы.
3: Без ограничителей.
2: Немножко давайте. Ну, держите себя в руках-то, в конце концов.
3: Когда
2: ведите себя прилично.
3: Тоже детишек нет.
2: Время 9 еще нет.
1: Ну и что?
3: А что такого-то?
2: А вы уже начали.
3: Утром здесь свободен.
0: Русские перцы. На русском радио. Больше не

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: И нас тоже так тянет к этим деньгам. 10 тысяч рублей. Ну, просто магнитом манит нас.
2: Да, это Полин, кстати, своего бардачка достала.
3: Да. Нормально, мы пересчитываем, успокаиваемся.
2: Да. С прошлой пятницы.
1: Да.
3: А лежали. Понимаешь?
2: Молодец.
1: Да, долежались.
3: Выдержанные деньги такие.
2: Да, я думаю, что у нее все время этот шифр там на бардачке.
3: Да, и глаз дергается.
2: Там деньги лежат, оказывается. Но там по Face ID.
1: И по отпечатку пальца.
3: Она Face как бы не подходит к ее деньгам.
2: Не подходит никак. Но сейчас появится у нас человек, который дозвонится, и его фейс подойдет.
1: Отлично. Звоните нам, пожалуйста, скорее 8495-995-105.7. Игра против
0: правил. Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Вкусная жизнь.
0: Вкусная жизнь. Ноль калорий, зато сколько всего аппетитного. В понедельник в 11.30. Вкусная жизнь. На русском радио. Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
6: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
7: Федеральная пассажирская компания.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
9: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
16: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
17: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
18: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы. Простаты.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
2: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
7: Я же его слышу. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Итак, главное правило участия в игре против правил – это, во-первых, возраст 18+. Да. Это игра для взрослых, потому что все, что касается денег, это только для взрослых. Далее, у нас человек, который дозвонился.
2: Дозвонился Артем.
1: Артем,
2: здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Артем.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте,
1: Артем. Артем, вы себя считаете, вот у меня вопрос назрел к вам, считаете себя удачливым человеком?
4: Ну... по-разному.
3: Ну как это?
4: Так и бывает.
3: Угу, вы уже дозвонились, вы точно все, удачный человек.
1: Уже, я так понимаю, что вы нам дозвонились с Марса, судя по задержке связи.
4: Да, совершенно правильно.
3: Угу. Как город называется-то на Марсе?
2: Жанна Гузаровск.
4: Город Арзамас.
3: Арзамас.
1: Ну, практически с Марса, реально. Так, значит, Артем, будем надеяться, что задержка связи до Арзамаса никак не помешает вам выиграть 10 тысяч рублей сегодня у нас.
2: Но на всякий случай вы там радио отключите полностью, чтобы трубочку все слышать, вот, чтобы ничего не мешало. Потому что отвечать нужно резко, быстро и качественно, на все про все 20 секунд.
1: Конечно, 5 вопросов будет от Антона, отвечайте, пожалуйста. Если все сделаете верно, то потом еще мы с вами поиграем в суперигру, там вы заберете заветную десяточку. Артем, все ли вам понятно? Понятно. Выключили ли вы радио?
4: Так точно.
3: Ну все, желаем вам удачи, дорогой наш. Поехали.
2: Какой прибор указывает направление на север?
1: Алло.
4: Лазарь.
1: Кто?
4: Лазарь.
1: Лазарь?
4: Лазарь.
1: Какой Лазарь?
3: Какой Лазарь?
1: У нас не рандомные слова, у нас должны быть какие-то... похожие на правду.
3: Ну, все понятненько. У нас как-то сегодня сложно идет все с играми.
1: Судя какой... по всему, хорошо отдохнули все.
3: Да,
2: какой Лазарь?
3: Я не знала.
2: Лазарь, это кто? Родственник ваш? Я мучиться буду.
3: Может быть, это Серега указывает?
1: Прибор.
4: Ну, Лазарь это такой, который направляет.
1: Прибор указывает на север. Этому надо было отвечать. Термометр, барометр.
4: А, это... Понял, термометр тогда.
1: Да, конечно. Да, заново начинаем играть, да, Артём?
2: Слушай.
4: Да, ну, конечно, я так быстро не сообразил.
3: Да еще, конечно.
4: Все хорошо.
3: Да, хорошо.
2: Поставь ему Серегу Лазаря, пожалуйста.
1: Не, давай ему Марфу лучше поставим.
3: Да, завери меня, будет опять.
2: Обнимаем вас.
1: Все, пока, Артём.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальной. Вместе с кроссоверами Хавейл. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов. «Звезда моя далекая».

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Власти усилят контроль за индивидуальным жилищным строительством и начнут тщательнее проверять сметы и счета строительных компаний. Правительство поддержало такие поправки. Как пишет газета «Известия», смета при строительстве частного дома часто увеличивается, при этом девелоперы затягивают внесение измененных данных, загружают неполную или недостоверную документацию, а люди, вложившие средства в жилье, не могут его своевременно получить. Министерство просвещения утвердило правила приема на программы среднего профессионального образования. Прием документов в колледжи и техникумы продлится до 15 августа, а по творческим специальностям, где могут понадобиться дополнительные испытания, до 10 августа. Главный критерий для зачисления на бюджет — средний балл аттестата. Если мест меньше, чем желающих, конкурс будет идти по успеваемости. Рынок образовательных сервисов в России вырос более чем на 10%. Аналитики сравнили данные первых 6 месяцев этого и прошлого годов. Суммарная выручка образовательных платформ превысила 73 миллиарда рублей. Особенно востребованы детские и школьные онлайн-курсы, пишет газета «Коммерсант». В этом сегменте все большую популярность набирают цифровые инструменты для самостоятельной подготовки школьников. Ну и последний опрос показал, что россиянки тратят на маникюр около 50 тысяч рублей в год. В среднем одна процедура обходится в сумму от 2 до 3 тысяч рублей. 18% респонденток выбирают маникюр стоимостью до 5 тысяч. В более дорогие салоны ходят 10% женщин, чаще всего это представительницы финансовой сферы и IT. Большинство женщин предпочитают доверять уход за ногтями специалистам, самостоятельно делают маникюр 13% опрошенных. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, соскучились? Вот мы возвращаемся в эфир. Третий час главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио продолжается. И у нас для вас много еще интересных, классных историй, которые вы, собственно, нам и пишете. А читать их будет Антон Юрьев.
1: Здравствуйте!
0: Полиночка Жукова.
2: Доброе утро!
0: И Дима Морозов. А тема наша сегодняшняя такая. Что вы храните в своем бардачке уже какую-то целую вечность.
2: Да, наведите там порядок уже, расскажите
1: уже,
2: нам.
1: Хватит уже, что такое, ну.
0: Вообще, ну,
1: уберите.
0: А потом подлокотник, кстати, тоже. Потом подлокотник, кстати, тоже.
2: Ой, а в багажник даже не залезайте сегодня.
1: В багажнике у меня это самое, это вот.
2: Давайте лучше на бардачке сегодня.
0: А у меня там палатка.
2: Ой.
0: Пляжная. Mm. Она, кстати, мне в эти выходные пригодилась.
1: Да ты
0: Пусть
1: что?
0: Она лежит, ну, не целую вечность, ну, по крайней мере, до конца августа. И пригождается чаще и чаще.
1: Тебя выселили, что ли?
0: Нет, просто солнышко светит в Москве. Лет продолжается.
1: Боже ж ты мой.
0: Да, надо ловить эти частички лета.
2: Частички.
0: Они такие маленькие, поэтому давайте, хватайте их. Ну и, конечно же, хватайте возможность пообщаться с нами в наших соцсетях.
2: Да, пишите в наши мессенджеры, мы все читаем, у нас все работает по нашей теме.
1: Группа ВКонтакте, там есть пост под ним, напишите, прикрепите фотографию из вашего бардачка.
0: Да, ну можете в Макс тоже написать, мы очень ждем. Пишите в комментариях под постом, все есть, мы ждем вас, пишите, пожалуйста.
3: Русском радио.

0: И перцы на русском радио.
1: Ребят, ну вы даете, конечно. Такое храните в своих бардачках.
2: Ну ладно, еще можно.
3: Да.
2: Вот Яночка написала, значит, у меня два вообще, говорит, бардачка. Нет, подождите, у вас подлокотник. А вот в бардачке у вас лежат, значит, какие-то штучки от электрики, а вот еще там лежат поделки детские из самозатвердевающегося пластилинчика.
3: Самозатвердевающегося пластилинчика. Затвердел.
2: Да, сын дарит, а рука не поднимается выкинуть. Еще есть всякие киндеры, лего и машинки. Ну, у вас такая, знаете, чисто мамская тачка.
1: Ну,
2: у вас там есть все для того, чтобы ребенку было не скучно ехать вместе с вами, ну, где-нибудь.
1: Ну, вы же можете на торпеду эту прилепить, вот эти вот поделки, если они не на солнце не плавятся, вместо собачек.
2: Они не прилипнут просто.
1: Если захотеть, можно. Ну, там какой-то постелит специальный мат.
2: Мат.
1: Да, для вот этих поделок. Ну, кто захочет, тот прилепит. Ну, маленький матик такой.
3: А.
1: Это называется мат.
3: Да?
1: Да.
3: А пользуйся вот, матом.
1: У Николая, например, вообще все прекрасно. У него в бардачке лежит его медицинская карточка. 2 года уже. Здоровый образ жизни, холостая жизнь дают свои результаты.
2: Что? Холостая жизнь?
1: Николай,
2: что говорить?
1: А почему у вас карточка-то лежит в бардачке, а не в поликлинике?
2: А тебя больше это смутило, да?
1: Ну, как бы да.
2: А меня смутило, что как будто бы от, только от такой жизни холостой
1: пропаганда
2: можно быть здоровым.
1: Холостой жизни.
2: Нет. Давайте-ка.
3: «Жизнь в холостую» — моя новая книга.
1: Медицинская книжка.
3: Медицинская книжка. Да, кстати, надо в поликлинику сходить.
1: Давай,
3: у меня там номерок даже.
1: Давно пора, давай.
3: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «догма.ру».
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Реклама на русском.
9: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
10: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак... Фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
11: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: Плохая репутация – это когда живешь не так, как хочется другим.
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Так, расскажите нам, пожалуйста, Полиночка Леонидовночка, что там в вашем бардачке хранится? Я просто был у тебя недавно в машине, ну, захотелось посмотреть, ну, я все-таки скромный. Да, и лучше расскажи сама, что у тебя там прячется.
2: Да ничего интересного, помимо того, что, конечно, у меня там лежит целый набор одноразовых приборов.
3: Ой.
1: А у меня тоже, кстати, лежит.
3: Ой.
2: Да.
1: Но неиспользованные.
2: Неиспользованные вилки, ложки и ножи. Все приятели мои.
3: Все, извините.
2: Энтони, нет. Значит, ни разу не пользовалась, но лежат. Ну, потому что мало ли будет какой-нибудь сабантуй, понимаете?
1: А я тоже. Сабантуй? Я тоже в надежде на это храню вот эту посуду. Потом
3: у меня уже,
1: знаешь, начала разлагаться.
2: Разлагаться?
1: Упаковка.
2: У тебя разлагаемая упаковка?
1: Конечно.
3: Биоразлагаемое.
1: Да, 10 лет уже лежит это все.
2: Вот. Надо, значит, организовать сабантуйчик, ребят.
1: И все никак, никакой
2: вот,
1: пикничок.
2: Ну ты же ездишь на пикнички. Вот
1: я надо... там ем руками.
2: Ты правда эко.
1: Очень эко.
0: Русские перцы на русском радио. Что слушает страна? Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
4: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРР 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: Круглосуточно ром.
1: 6+. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском радио.
1: Да, вот тут пришло такое сообщение, сразу какой-то флешбэк.
2: Давай.
1: Без подписи или с подписью. Сейчас. Где это? Ну, в общем, там про маску.
2: Какую?
1: С ковида до сих пор лежит маска.
3: Как напоминание, что нужно следить за своим здоровьем.
1: Ну, как бы да.
3: Чаще руки мыть, вот это все, да.
1: Не, у меня тоже где-то по дому валяются, там респираторы не распакованы еще.
4: По дому валяется, по дому валяется.
3: Ты респиратор? Ты с педагогом по ОБЖ был, помнишь?
1: Нет.
3: Там... Когда ты вокруг здания РМГ по-пластунски ползал весь.
1: Да, слушайте, я недавно проходил, кстати, добровольный инструктаж по технике надевания противогаза.
2: О, ты теперь профессионал в этом деле, да?
1: Ну, как видишь, все хорошо.
3: В нем на заграду споткался?
1: Все хорошо.
2: Ну ладно, если ты решил немножечко вот, как сказать...
1: Медицинскую тематику.
2: Нет, не медицинскую, а вот ретро.
3: Ретро-тематика?
1: Ретро?
2: То вот тут Анечка нам написала, что у нее в бардачке лежат диски с музыкой, хотя магнитола уже, ну, 5 лет уж точно без дисковода.
1: Не принимает, да.
2: У меня тоже, кстати, в машине вот такой кейс лежал. Знаете, вот помните, там просто ты листаешь, как книжечку, там разные диски.
1: Да.
2: Я тоже никогда это не выброшу, да. Потому что я разную музычку слышала.
3: Ну, так сейчас кто его знает, вдруг опять на диске перейдет.
1: Сейчас некогда. Нам, кстати, на Новый год, на прошлый, наш Володя, программ-директор, подарил пластинки с лучшими песнями русского радио. Слушать пока не на чем, но я надеюсь, что когда-нибудь у меня появится граммофон. Ну, не золотой, конечно, какой-нибудь, на котором можно будет эти пластинки покрутить.
3: Да?
1: Да.
3: Слушай, а ты надень их на палец, 40 минут тишины вот этот.
1: А, кстати, если у вас... Вот, я вспомнил, Перельман и прочее. Значит, смотрите, если у вас нет граммофона, но есть пластинка, есть иголка и кусочек бумаги...
2: Ой, уже все сложно.
1: Делайте, значит, из этого кусочка бумаги такой кулечек, протыкаете его иголкой, пластинку вставляете, карандаш, крутите карандашик и иголку на пластинку накидываете. И у вас из этого рупора будет вот такая мелодия.
3: Сейчас люди, которые получили в подарок коллекционную пластинку «Русское радио. Лучшее за 30 лет». Они сейчас прям пойдут испоганить.
1: Да, ребят, да, вот? Конечно, вы послушаете эту пластинку, но это может быть ваша последняя прослушка.
0: «Русские перцы». На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Мы надеемся, вы не будете плакать, когда бардачок откроете.
2: Ой, иногда хочется расхламить бардачок, потому что столько там всего. Вот, например, у Марины, например, там лежит вот такой набор: солнечные очки, салфетки, пакеты. И 3 года лежит гербовая печать организации и кнопка тревожной сигнализации. Организации уже нет. Но я так понимаю, что это как спиннеры. Помните, раньше были такой антистресс? Она жмет на эту кнопку, если вот что-то какое-то происходит в жизни, коллапс, жмет на эту тревожную кнопку.
3: И кто-то появляется.
2: Да.
1: Вам не надо больше тревожную кнопку иметь. Вам нужно просто с Юлечкой познакомиться. Вот у нее, потому что в бардачке есть штопор.
3: Ну и все.
2: Ну это для пассажиров.
3: Нет. Это можно припарковаться и... Эх, закат.
2: Главное не ехать потом никуда.
1: Не-не-не, вот Галя. Нам еще пишет Галя, что у нее в бардачке очень много магнитиков из разных городов и стран за 16 лет. Вот собрала она их там. Еще, кстати, бутылочка с битумом. На всякий случай.
3: Бутылочка с битумом.
1: Галя, какой всякий случай может случиться, что понадобится бутылка с битумом?
2: Интересно.
1: Вам нужно срочно будет заделать какую-то яму?
2: Ну, кстати, вы знаете, мне кажется, что в Москве пригодилась бы такая бутылочка. У нас вот тут тоже недавно были колдобины. Выбоины. Да, я вас правильно сказал.
3: Молодец.
2: Выбоины.
3: Помнишь, как ты...
1: Больше не надо повторять
3: это слово. Ехал ты по выбоинам.
1: Ой, вот. Рисковый сегодня.
2: В общем, эти колдобины и выбоины. В общем, можно было бы тут заделать. Ну, дорожные службы сами справились без нашего вот этого бочонка с битумом.
3: Какие молодцы.
1: Да, молодцы. Да.
2: Но работы в Москве не початый край.
0: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
5: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
6: Федеральная пассажирская компания.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Белка-летяга не летает, она планирует. Я тоже в отпуск не летаю, я планирую. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Вот. Я предлагаю нам устроить какую-то, знаете, барахолку. Обмен. Вот расхламить ваши
2: всего
1: бардачки.
2: Всего того, что нам написано. Ага.
1: Да, скинуть это все в одну кучу, и потом, чтобы каждый выбирал то, что ему нужно из этой кучи.
3: Ну, не знаю. Вот я уверена, что вот Лена нам тут пишет, что у нее в бардачке вот лежит косметика, бигуди, очки, солнечные духи, маска для лица тканевая, вкусняшки, шоколадки, сухофрукты, орехи.
2: Стоп. Вкусняшки, шоколадки, орехи.
3: Вот.
1: Но они вечно слежат, Антон, нельзя брать.
2: Как, ребята, шоколадки, они с каждым
1: только
2: годом
1: мед.
2: Они только выдержаннее становятся.
3: Вообще, любая уважающая себя женщина не может ездить без бигуди в бардачке.
2: Действительно.
1: И, знаешь, некоторые причем мужчины бигудя, тоже понимаешь? Не могут без бигуди.
2: Да, вот, к примеру, Оленин, понимаете? Да. Вот
3: у
2: как
3: него
2: он
3: много
2: без бигуди?
3: Бигудей.
2: Он же кучеравонькой вынашивает. Здравствуйте.
4: Да это я на палец на кучу.
3: Привет.
2: Доброе утро. На палец. Доброе утречко.
3: Ну, ты успел порыться в своем бардачке?
4: Ты знаешь, я однажды нашел в себе силы, время, уговорил себя, заставил, все вычистил, багаж, бардачок, и у меня теперь и там порядок.
1: И пустота.
4: И пустота. У меня в бардачке только копия страховки, и все.
3: Ты снова идеальный человек.
2: Как же вот это неинтересно.
1: Слушай, это какой-то каршеринг получается. Там тоже откроешь бардачок, там только лежит СТС-ка, и все.
2: Но с выкупом.
3: Ну и все тогда.
2: Мы хотели пойти у тебя убраться, помочь как-то тебе. Ну ты пойдем уже, хватит уже. Понедельник будет легким, потому что Оленин с вами остается. Русские перцы, Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Сваливаю.
1: Пока.

0: Реклама на русском.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса».

0: праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Сколько человек работает в нашей компании? Да примерно половина!
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые.

0: Кипящие, настоящие.
1: От поцелуя след, спасибо и на том, спасибо за рассвет, я засыпаю в нем.
0: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал». Речь идет о ежегодной федеральной выплате для семей со школьниками на подготовку к новому учебному году. Депутаты направили инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой. Размер выплаты предлагается рассчитывать с учетом среднего дохода в конкретном регионе и устанавливать в зависимости от возраста школьника. Так, для учеников первых четвертых классов сумма может составить 25% от средней зарплаты по региону, для учащихся пятых-девятых классов 30%, а для старшеклассников 35%. Аналитики, между тем, подсчитали, что подготовка к 1 сентября в этом году обойдется минимум в 19 тысяч рублей. Самыми дорогими товарами из ученического набора стали школьная форма, рюкзак, детские туфли и ботинки, а также кроссовки. Больше всего за год подорожали дневники и детская обувь. Стоимость тетрадей, карандашей и ручек выросла примерно на 5%. А вот пеналы, наоборот, подешевели. Молодые россияне чаще, чем люди старшего возраста, выбирают творческие сферы для подработки. Это показал опрос, проведенный сервисом временной занятости. Для того, чтобы подзаработать, задачи, в том числе по редактуре и созданию контента, предпочитают брать почти четверть респондентов не старше 24 лет. По словам аналитиков, для молодых исполнителей креативные подработки чаще становятся способом сделать первые шаги в профессии, создать портфолио и найти новых клиентов. В завершение о футболе. В чемпионате России закончился розыгрыш второго тура. В лидеры вышли 4 клуба, которые выиграли на старте сезона оба матча. Без осечек пока выступают «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Махачкалинская Динамо». Матчи третьего тура состоятся с 8 по 10 августа. Сыграют в том числе два текущих лидера премьер-лиги «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдет в Москве. Развитие событий в следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

уже и август на дворе. Я надеюсь, хорошее настроение. Пусть понедельник будет летним, теплым, приятным, для кого-то отпускным, для кого-то рабочим, но, тем не менее, хорошим, замечательным. Давайте продолжать вместе. Я ближайшие 5 часов с большим удовольствием буду вместе с вами.

0: Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Абсолютное большинство людей не умеет петь. И делает это совершенно искренне.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: доступа. Что слушает страна?
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, встань опять одинокой.
1: Все будет хорошо.

Вот еще вчера, или позавчера, или в пятницу, на прошлой неделе была невеста, а теперь уже все, теперь уже жена. И как вы друг друга называете? Уже придумали? Но я надеюсь, что и у вас впереди будет прекрасный, шикарный медовый месяц под звуки русского радио.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, Дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
3: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное выгоды с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
4: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
0: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Кирана Маратци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

что слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Владивостока. Жители приморской столицы во второй раз за неполную неделю остались без электричества. Свет погас у 30 тысяч человек. Причиной стала авария на электросетях, сообщает краевая прокуратура. Надзорное ведомство проследит за ремонтными работами, а также проверит, насколько качественно обслуживались коммунальные сети до аварии. Предыдущий блокаут в столице Приморского края произошел в конце прошлой недели. В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов и обязать кредитные организации публиковать статистику ошибок. Еще одна инициатива – создать систему так называемого светофора рисков блокировок, пишет газета «Ведомости». Тема блокировок счетов остается одной из самых болезненных. Банки получили право приостанавливать денежные операции клиентов в рамках антимошеннического законодательства. Потребительская активность россиян за год выросла почти на 5%. Такие данные Минэкономразвития приводит газета «Известия». Вместе с тем россияне стали вести себя рациональнее, реже позволять себе крупные покупки и дробить расходы. Сегодня, условно говоря, покупая кровать, а позже шкаф и так далее. Аналитики причиной изменения потребительского поведения называют инфляцию и замедление роста реальных доходов. Ну и последний опрос показал, что бытовая нагрузка в российских семьях чаще ложится на женщин. Так считают 67% женщин и 45% мужчин. Каждый третий при этом отметил, что домашние дела не должен выполнять тот член семьи, который меньше зарабатывает или вообще не работает. Четверть россиян утверждают, что в их отношениях быт практически никогда не становился поводом для ссор. Чаще всего к конфликтам приводит то, что партнер не убирает за собой и ожидает, что за него это сделает кто-то другой. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

Тех, кого летняя погода ненадолго покинула, помните, она вернется, вернется. Вот к Москве там же вернулась, и уже столько планов на эту неделю. Ой, да, надо купаться, нужно есть арбуз, надо загорать, нужно больше гулять. Ну, хотя бы что-то из этого сделайте, и тогда лето у вас останется в памяти как хорошее. Опять.

Калуге сегодня без осадков и до 26 градусов. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 17 тепла, днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.

0: С 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18.00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите.
1: Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
0: Реклама на русском.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Русское радио приглашает.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
3: 6+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Как я докатился до такой жизни?
6: А я люблю кататься! Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 4 9 9.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Когда купил на вокзале чебурек, а потом он тебе напоминает, мол, ты меня еще вспомнишь. Давай, тебе приятно. У нас на очереди «Вкусная жизнь», и сегодня Лена Журавлева расскажет про блюдо, которое, мне кажется, любимое у многих с самого детства. Потому что вот на самом празднике, на каждом празднике на детском столе всегда есть это блюдо. Что это? Сейчас узнаете.
1: На русском радио «Вкусная жизнь».
2: Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Сегодня поговорим об очень древнем блюде. Ну, нет таких людей, которые ее не пробовали. Самая обычная и привычная лапша. Ее придумали в Китае. Это подтверждают археологические находки. Например, в 2005 году в поселении Ляцзя, провинция Цинхай, обнаружили миску с лапшой возрастом около 4000 лет. Изделие из проса было тонким, желтого цвета и длиной примерно 50 сантиметров. Изначально лапшу часто делали из проса, которое было распространенной культурой в китайском регионе. Со временем ее стали готовить из других злаков – пшеницы, риса. И вроде бы лапшу как-то придумать заново нельзя. Но вот вам новость. Японцы изобрели лапшу, которая заваривается холодной водой. Сделала это компания, основатель которой в 1958 году и изобрел лапшу быстрого приготовления. Готовится новый продукт около 5 минут. Лапша заливается водой из холодильника и получается с насыщенным вкусом и упругой структурой. В продаже в Японии она появилась этим летом и пока доступна в двух вариантах. По словам производителей, новое блюдо будет востребовано в жару. Ждем отзывов и распространения по миру, как уже и было, с обычной традиционной лапшой.
1: Русское радио. Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: шутить Антона? Невозможно!
1: Можно! Антоновка по-русски! Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично!
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски!
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+. Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
5: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Почему я все время сижу дома и никуда не выхожу? Я честно оплачиваю коммуналку. И хочу получить от этой квартиры все. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Course Group. Зерновая 17.
2: Я принимал ее такой, какая она есть.

Есть такие наши слушатели, которые во время обеденного перерыва успевают не только на обед быстренько сгонять, но еще и в магазин. Вот это те, кто ветром могут стать. Буквально раз и за час все успеть. Желаю вам и летом насладиться, успеть каждой летней минуткой. 12:25 в столице. Впереди Вячеслав Макаров, «Елка» и Филипп Киркоров.

Хотели жару? Получите, распишитесь. Русское радио. Лето.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве, призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.
7: Прочитал в гороскопе. Сегодня кто-то хочет завладеть вашими деньгами. Сразу посмотрел на жену. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая, 17.
2: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов. Бонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. Энергия первых. Выгода для первых.
3: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования.

0: до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Я переехал в новый дом и теперь просыпаюсь с первыми перфораторами.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

что слушает страна. Может, я была тебе посланием. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона о повышении контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры. Согласно поправкам, в государственную базу нужно добавить данные о техническом состоянии и степени износа объектов ЖКХ, а также сведения об авариях, нарушениях, структуре цен и тарифов. По мнению авторов законопроекта, это сделает сферу ЖКХ более прозрачной. По данным Минстроя, износ коммунальных сетей по стране превышает 40%, а в отдельных регионах 80%. Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни, подчеркнул начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. После возвращения с фронта многие сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому госпомощь имеет принципиальное значение. Одним из самых эффективных институтов стал фонд «Защитники Отечества». Но главная задача сейчас, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от места проживания, отметил Головин. В 5 российских регионах жители тратят на ипотеку больше половины дохода. Свыше 50% средней зарплаты на обслуживание кредита уходит у ипотечников в Калмыкии, Северной Осетии, Дагестане, Ивановской области и Карачаево-Черкесии. При этом оптимальный рекомендуемый уровень кредитной нагрузки составляет 30%, напоминает газета «Ведомости». Наиболее доступна ипотека в стране в северных и дальневосточных регионах. В завершение о спорте. Российский теннисист Даниил Медведев улучшил положение в мировом рейтинге. В обновленном списке спортсмен поднялся с 7 на 6 место. При этом Медведев добился рейтингового прогресса, не выходя на корт, за счет неудачного выступления конкурентов. Еще один россиянин Андрей Рублев опустился на 2 позиции. Теперь он 16-я ракетка мира. Лидером мирового рейтинга остается итальянский теннисист Янник Синнер. На этом пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.

Я в ответ вам говорю «да», да, хорошего дня, да, хорошего настроения, да, лета вам самого настоящего. Ну и август обычно такой месяц, когда многие говорят «да», «да, согласен», «да, согласна», потому что вот на август большее число свадеб всегда выпадает. И если вы сейчас в этой суете и подготовке, то пусть, знаете, вы такой приятный, абсолютно неутомительный, ну а гости пусть для вас найдут такой подарок, что запомнится как лучший на всю жизнь.

0: Калуге завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
8: Жила-была девочка. А внуки почему-то называли ее бабушкой.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама на русском.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Русское радио приглашает.
10: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
9: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
10: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
11: 6+. «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру» доступно о мире, в котором мы живем.
12: 18+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Чем смешнее шутка, придуманная вами, тем больше шансов, что она будет озвучена нашим Антоном Юрьевым и будет звучать в эфире на Русском радио. Ну а вы будете хвастаться эксклюзивной футболкой с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на rusradio.ru. Заходите, изучайте.

0: с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник в 18:00 встречайте Александр Пряников, Иван Соловьев и «Вечер на русском». Ждите.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Русские перцы.
4: Не каждый массажист, вот поставишь там их рядом, да, одинаковые движения делают, угу. Но вот с одним хорошо, а с другим плохо, потому да. что у него энергии
5: так,
4: нет.
5: Ну так и с людьми.
6: Так и в жизни. Ну у меня есть тоже мой робот дома, Валера его зовут.
5: Все знают. У тебя дома Валера?
6: Да, и Валера есть.
4: Когда муж уезжает в командировку, на арену выходит Валера.
5: Валера, это фен.
4: Валера, пришло твое время.
5: Да.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Что слушает страна?
3: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
7: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
8: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
9: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
10: Федеральная пассажирская компания.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
12: Вкусный!

0: Круглосуточно ру.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория
2: 16+. Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Видел ли я когда-нибудь детектор лжи?
4: Я не просто видел. Я на нем женат. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 миллиона 899 тысяч рублей. Корс Групп. Зерновая 17.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
4: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
5: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Мобильные операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки. При этом количество звонков с признаком массовости с начала года увеличилось более чем вдвое, пишет газета «Коммерсант». С сентября прошлого года вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юридических лиц. Они должны заключить с сотовыми операторами договор. У крупнейших операторов связи маркировка стоит в среднем 30 копеек за одну попытку вызова. В ассоциации туроператоров дали рекомендации туристам, отдыхающим в Таиланде. В целях безопасности не следует отходить от курортных центров и туристических мест на дальние расстояния без сопровождения гидов. Также необходимо всегда оставаться на связи. На прошлой неделе в Паттайе пропали двое россиян, 22-летняя девушка и ее несовершеннолетний брат. Власти Таиланда пообещали усилить безопасность путешественников. В Министерстве труда рассказали, как влияет смена места работы на семейную выплату. Для получателя в этом случае ничего не меняется. Право на ежегодную семейную выплату при смене работы сохраняется. Главным условием остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался подоходный налог НДФЛ. Даже если к моменту подачи заявления человек уже не работает, обратиться за выплатой он все равно может. Последнее. Большинство россиян в выходные тратят больше денег, чем планировали. Это показал опрос финансового маркетплейса. Чаще всего лишние деньги уходят на питание вне дома, развлечения, одежду и косметику. Главной причиной импульсивных покупок россияне назвали свободное время. Кроме этого, на незапланированные траты влияют встречи с друзьями и родственниками, скидки, хорошее настроение и отсутствие заранее составленного бюджета. Более 40% респондентов признали, что отправляются на прогулку в выходной день вообще без лимита расходов. Это пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: На русском радио начинается стол заказов. Здравствуйте всем. Привет-привет. Давайте передавать приветы. Давайте будем поздравлять тех, кто сегодня 3 августа что-то отмечает и просто так поднимает настроение приветами вашим родным и близким. Я, Дмитрий Оленин, с удовольствием буду передавать ваши послания. Присылайте их на любой мессенджер. Все у нас они привязаны к одному номеру телефона 916-003-105-7. И также загляну в наше сообщество ВКонтакте.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Иркутскую область в Слидянку отправляется поздравление с 22-летием для Татьяны, которая отмечает день рождения. Таня, поздравляем вас от русского радио. И ловите поздравления, друзья. Сейчас, как начнут вам звонить и поздравлять. Так, в Алчинском сегодня у нас здесь хороший день. В информационно-технологическом лицее Луганской Народной Республики особенный повод для теплых слов. Сегодня день рождения у секретаря Юлии Викторовны Изотовой. Говорят, образовательные учреждения держатся на трех китах: учителях, детях и секретаре. Только ты, Юлия Викторовна, точно знаешь, где, что, когда и у кого. Ты самый, тот самый прекрасный человек, который всегда спасает. Желаю всего самого хорошего. Пусть всегда в жизни все будет хорошо, здоровья, радости и побольше спокойных дней. Привет, русское радио, моей коллеге Елизавете. Пусть не грустит, все будет хорошо. Это от Елены. Вам привет передаю из Зеленодольска. С любовью, поздравления с днем рождения, крепкого здоровья, всего самого наилучшего для Любови от коллектива магазина «Электростали». Пусть все будет хорошо. Им еще один привет любимой жене Олечке. Это от Сергея. Желаю ей хорошего летнего дня.
2: В Калуге завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру. ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Для вашего хорошего настроения у нас в эфире «Стол заказов» на Русское радио. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, поздравления для самого родного человека, для Максимки Бударина. Поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы твои мечты сбывались, денежки прибавлялись, крепкого здоровья крепчало, а наша любовь никогда не сдувалась, написала Виктория. Поздравляю, Русское радио, и вас с наступившим. Спасибо большое. Ну, а также привет всем, кто меня знает от АК-40. Это сообщение. Русское радио, приветствую вас. Передайте, пожалуйста, мое сообщение у Ксюшеньки, у моей любимой подружки. Сегодня днюшка. Ее поздравляет поздравляют Иришка и Евгения. Желают, ну, как всегда, всего самого хорошего, лучшего, крепкого здоровья и такого же мужчину. Так, дальше передаю поздравления с днюхой. 3 августа отмечает день рождения мой брат Худяков Никита Алексеевич. От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю долгих лет жизни, поменьше посещать работу и побольше денег. Успехов тебе во всем, в учебе, в спорте. Веселых, наилечайших дней. Сегодня тебе исполняется 19. Ты на год стал взрослее. Хочу сказать тебе, что горжусь тобой, своим братом. И спасибо, что ты есть. От Худякова Олега из Егорьевска, Московской области.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще больше ваших сообщений, только что прилетевших к нам сюда на русское радио. Здравствуйте, передаю привет девчонкам. СФР, Павловский посад, кабинет номер 1, персонифицированный учет. Алла, Лариса, желаю слаженной работы, поменьше бумажной рутины и побольше приятных моментов на службе. Олечка, выздоравливай скорее, береги себя и возвращайся здоровый и полный сил. Рита, счастливого тебе отпуска. Отдыхай по полной программе, набирайся ярких впечатлений и хорошенько высыпайся. Женя, выходи на работу, хватит отдыхать, мы тебя ждем. Всем хорошего дня от Марины. Русский радио, передайте, пожалуйста, поздравления и наше возвращение из отпуска длиной почти 30 часов уже подходит к концу. Всего через 2 часа мы будем дома. Огромнейший привет Изабель, Эрвину, моему любимому супругу Александру, это от Кристины. Всем отличного настроения, счастливых дорог и прекрасного дня. Русское радио, передайте, пожалуйста, в Санкт-Петербург привет девушке Егоровой Анюте. Желаю скорейшего восстановления и выздоровления после операции. Мы все за тебя молимся. Девочки из элиты шлют огромнейший привет. Ну, еще давайте одно сообщение. Со Ставрополя у нас жара, здесь мы на работе. Коллеги Танюшки от Олеси, пожелание удачного дня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Не забыл про вас, не забыл. Еще больше ваших приветов. Русское радио Светлане Давыденко. Поздравления с ее первым рабочим днем. Пусть все будет хорошо, это от Валентины. Привет моей жене Дранкиной Любовь Валерьевне, учительнице начальных классов в Нижнем Новгороде. От мужа Виталия Дранкина ей привет. Привет Натуське, Софочке, Ксюне. Пусть все будет хорошо, это от Юлии. Передаю хорошее настроение Абрамовой Ольге. Улыбнись, осталось работать всего 2 часика. И все, и домой, поддерживает Татьяна. Привет, русское радио из Краснодарского края. Передаю привет любимой супруге Евгении Ванюшиной от Максима. Им поздравления для моих родителей с золотой свадьбой. Ой, молодцы какие. Поздравляю их в прямом эфире. Это из Николаевска, Волгоградской области, от Анатолия пришло. Анатолий, вашим родителям и от русского радио тоже передавайте поздравления.

0: Это вот с этого понедельника у многих так и случилось. Здравствуй, новое я, потому что люди вышли из отпуска, свежие, отдохнувшие, на зависть другим коллегам. Андрей Макеев, студия, Андрей,
1: да, привет тебе.
0: Привет.
1: Большой, слушай,
0: привет.
1: Не на меня намек сейчас был.
0: Нет, я в целом.
1: Дима Ленин, потому что у меня продолжается рабочая неделя, потому что я был вчера, позавчера на работе. В пятницу не помню.
0: Давай я тебе свое расписание покажу.
1: Сегодня, завтра приду еще. Поэтому мы работаем для того, чтобы другие люди, знаешь, чувствовали себя как в отпуске, даже если они находятся прямо сейчас как на работе. Вот я думаю так вот. Наша такая миссия.
0: Да,
1: создавать летнее настроение.
0: Да.
1: Люди послушали русское радио и загоревшие выходят.
0: И сейчас откуда-нибудь наши любимые граждане из Латинской Америки напишут. Да, какое летнее, у нас зима.
1: Да. То есть здесь совсем по-другому. По-другому русское радио работает, все зависит от того, где вы его слушаете.
0: Друзья, главное, что вы остаетесь вместе с нами, и пусть так и будет всегда. Я прощаюсь до завтра, тебе, Андрей, хорошего эфира.
1: Спасибо.
0: Пока.
2: Новая песня на русском.
3: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
4: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
2: Русское радио.
5: Ты ушла, не

0: Реклама на русском.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
3: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
5: Говорят, современные технологии почти достигли идеала. Говорят, уровень комфорта может превзойти любые ожидания. Говорят, лучшее – это то, о чем мечтают. Сделайте мечту реальностью вместе с кроссоверами Havail. Только до конца месяца новые автомобили от 1 899 тысяч рублей. Corse Group. Зерновая, 17.
6: На 8 марта жена попросила подарить ей норку. 3 дня копал. Надеюсь, понравится.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.
8: Ты мое

Спонсор часа – Федеральный научно-клинический центр ФМБА «Россия». Город Москва. Ореховый бульвар, 28. Запись на сайте и по телефону 8-499-725-4440. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Операторы дорожных камер попросили разрешить им применять беспилотники для фиксации выезда на полосу встречного движения. Сейчас сделанная с воздуха фотография может быть лишь приобщена к административному делу. Чтобы выписать штраф, водителя надо найти, показать ему съемку с воздуха и оформить протокол, пишет газета «Коммерсант». Авторы инициативы предлагают убрать это препятствие, а за место установки камеры принимать проекцию дрона на землю. У россиян при покупке недвижимости начали запрашивать выписку из реестра повесток. Если указана актуальная повестка, регистрацию сделки, скорее всего, приостановят, пишут профильные СМИ со ссылкой на риэлторов. По закону, если военнообязанный не явился в военкомат без уважительной причины в течение 20 дней, Росреестр может приостановить кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость. Закон об электронных повестках вступил в силу весной 2023 года. Министерство просвещения продлило правила поступления в колледжи до 2032 года. Как пишет парламентская газета, документы на поступление должны начать принимать не позднее 20 июня. Поступать можно после 9 или 11 класса, при этом результаты ЕГЭ не требуются. Если желающих окажется больше, чем бюджетных мест, абитуриентов будут отбирать по среднему баллу аттестата. Последнее. Российским фигуристам разрешили на международных турнирах общаться с представителями СМИ. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев. В конце июня эта организация допустила российских и белорусских фигуристов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Сейчас допуск имеют 23 российских спортсмена. С 20 по 22 августа российские фигуристы выступят на юниорском этапе Гран-при в Китае. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Приветствую всех этим летним днем. Да, самое главное, что лето для нас продолжается. 3 августа на календаре. Это значит, что август, как вечер воскресенья, дает нам возможность доиграть этот сезон так, чтобы у нас еще были воспоминания, еще были какие-то ощущения. Если кто-то не сходил в отпуск, обязательно пусть сходит предстоящие несколько дней. Надеюсь, у вас это все случится. Ну и вместе работаем над тем, чтобы у нас были самые-самые яркие и позитивные впечатления от происходящего вокруг нас. Джонни открывает новый музыкальный час. Поехали.
3: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Калуге завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
2: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
3: Кто поздно встает, тому Бог уже все дал.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Зачем искать себе пару, если ты сам себе самый красивый? Это Артур Пирожков в эфире Русского радио. Минутка такая вот в эфире, в нашем эфире, довольство собой. Если вдруг вы подключились к этому настроению, это великолепно. Это значит, что немножко самооценку мы подтянули прямо сейчас. Ну, а все остальные пусть уже этой самооценкой заряжаются, чувствуют вашу самоуверенность. Эта самоуверенность приходит на всех. И так вот из эфира Русского радио это настроение гуляет дальше, дальше, дальше. Как лучи солнца, как волны. Юлиана Караулова. Далее отправляемся за ней.

0: Это Никита и Мария Зайцева на Русском радио. И песня, несмотря на то, что она называется «Все слова о любви», мне кажется, здесь не все слова еще были сказаны. И хорошо, потому что когда есть ощущение, что чего-то не хватает, то хочется восполнить эту нехватку чем-то еще в жизни. И таким образом происходит какое-то движение постоянно, когда мы идем за своими желаниями, когда все время чего-то хочется. Вот пусть так у вас эти желания двигают вперед, ну а у нас с этими словами появляются все новые и новые хиты. В эфире Дима Билан, совсем скоро «Градусов». Хочется послушать уже прямо сейчас.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной?

0: Слышим, мы знаем, что с таким напряжением играть опасно, но тем не менее, если учитывать, о чем поет Дима Билан в эфире Русского радио, конечно же, здесь идет речь непосредственно о силе притяжения двоих, и что между ними как раз рождается вот такой разряд, то здесь, конечно, мало кто будет обращать внимание. Поэтому рекомендую на всякий случай на пару минут поставить на стоп, чтобы осмотреться, а потом уже двигаться вперед, чтобы все было обязательно в вашей жизни хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боли, спазм облегчает «Неоспам».
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ой, это у меня в глазах двоится.
8: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
9: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
10: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
1: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
1: Значит, скоро вернемся.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
1: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-1919, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калибина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
4: 18+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Самое сомнительное удовольствие – это получать удовольствие от сомнений. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

И тем не менее, не ныряйте глубоко, не заплывайте за буйки, с незнакомыми старайтесь особенно не разговаривать, держите кошелек крепче. Но если направились куда-то, куда глаза глядят, и не можете остановиться, вовремя скажите: стоп, куда же я иду, и пора разворачиваться, чтобы ваше путешествие, если оно прямо сейчас у вас происходит, было самыми приятными впечатлениями, самыми главными и хорошими новостями. Ну и обязательно, конечно же, слушайте Русское радио. Виктория Дайнеко вместе с нами здесь путешествует.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не переживай.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: В Варшаве назвали следующие 100 дней решающими для конфликта России и Украины. Польский премьер Дональд Туск сделал такой вывод после разговора с Владимиром Зеленским. Туск не стал раскрывать подробности, но отметил, что шансы равны 50 на 50. По его словам, многие механизмы сейчас находятся в руках президента США и нескольких других лиц, в том числе Илона Маска. Со своей стороны, польский премьер пообещал делать все возможное, чтобы Украина не проиграла. УЕФА и все 55 стран, которые входят в Союз футбольных ассоциаций, объявили бойкот ФИФА, в том числе чемпионату мира по футболу. Решение принято из-за планов главы Международной федерации футбола Джани Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. ФИФА консультировалась с лицами, близкими к администрации Дональда Трампа. Сделка может принести Инфантино десятки миллионов фунтов. В УЕФА заявили, что пока эти планы остаются в силе, ни одна европейская сборная не будет участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА. Финал национального чемпионата «Профессионалы» вновь примет Калуга. Он пройдет с 21 по 26 августа в Федеральном технопарке профобразования. Ожидается прибытие 11 тысяч гостей. В этом году основным направлением стала промышленность. Представлено 14 компетенций. Состязаться в них будут 500 конкурсантов и экспертов. Впервые в Калуге будет представлена компетенция инженерия космических систем. Также в рамках финала пройдет Всероссийский форум среднего профессионального образования. В нем примут участие представители всех 89 регионов страны, а также делегации дружественных зарубежных стран. Главная задача форума – определение приоритетов страны в подготовке кадров для промышленности и экономики России и постановка задач на новый учебный год.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

все эти впечатления, то есть не только кормить себя воспоминаниями, а вот прийти в то самое место с тем же самым человеком, ну и все воспоминания, которые у вас связаны с этим, все действия, которые связаны, просто воплотить в жизнь, скажем так, нанести новую свежую краску на стене воспоминаний, новые впечатления в том числе. Конечно, это будут совсем другие впечатления, но главное, что они же будут. Совсем новый и яркий, и тоже будете потом вспоминать. 16:05, время московское. Прямо сейчас мы сделаем в музыкальном смысле все для того, чтобы этот понедельник для вас был максимально-максимально приятным. Группе «Добро» спасибо большое за открытие этого музыкального часа. Валерия продолжает.

0: Калуге завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Что мы говорим женщинам, которые называют нас красивыми?
8: Спасибо, мам!
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.
10: Пусто

Сегодня сколько нежности в эфире Русского радио от группы «Рефлекс». И если в вашей жизни именно такое происходит, мы, конечно, поздравляем. Есть такое ощущение, что вроде бы потолок, и дальше уже некуда подарить свои чувства, и дальше, казалось бы, неоткуда взять вот этих вот впечатлений, но на самом деле только стоит проявить фантазию, и все обязательно появится. Если чувствуете, что в вашей жизни, ну вот уже все, где же найти еще столько любви, чтобы обновить свои впечатления, попробуйте завести кота. И тогда действительно все вопросы сразу отпадут. Владимир Пресняков, далее на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
5: Реклама на русском.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Купил в магазине паштет с уткой, говядину в желе, индейку в соусе. И все это где? В кошачьем отделе. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

знать бы только, по каким законам работает память, чтобы уже она действовала в тех интересах, которые тебе необходимы, чтобы напоминала то, что нужно, а не добавляла каких-то неприятных моментов в твою действительность. Но, знаете, как обычно говорится, если зарекаешься о чем-то не вспоминать, то будешь вспоминать об этом постоянно. Группа «Бандерас» прямо сейчас была в эфире Русского радио. Еще немножко о памяти Ирины Дубцова. Продолжить тему прямо сейчас в эфире Русского радио. Давайте вспоминать только самое хорошее под песню «Максим», которая будет, кстати, совсем скоро.

0: Кстати, простые правила физиогномики. Если хотите научиться читать по лицу, то, конечно, здесь мало наблюдать за глазами, за губами и за всеми остальными вещами. Нужно обязательно еще помнить про пластику. Если человек делал себе какие-то процедуры на лице, если увеличивал или уменьшал губы и так далее, это тоже нужно учитывать. И здесь, в этом случае, конечно же, они вам никакой полезной информации не дадут. А вот жесты ваши, а вот, например, ваше положение тела и всего остального, и как вы двигаетесь, вот это вот не даст соврать про ваше отношение к тому, что происходит вокруг вас.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи, в часах бежит, в часах дрожит.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
3: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
2: А все на наши донаты.
3: Да?
2: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
3: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинками.
2: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
3: а что это за ненормальные сурикаты, которым донос приносишь, они не едят?
2: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
1: Сурикат любит деньги.
2: Кормите Антона.
3: Да. Я могу зараздеть костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
2: Антон, я знаю, где тебе подработать.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
0: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
10: Реклама ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки!
2: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
2: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
5: 6+.
6: «Вокруг света» отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были. Дома наедине с собой или в путешествии. Покоряя вершины или находясь под землей. В компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. «Вокругсвета.ру». Доступно о мире, в котором мы живем.
7: 18+. Друзья хотели подарить мне на день рождения зажим для денег. Зажим для денег у меня уже есть. Это жена. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: новая песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

как известно, пока сам не пройдешь свой путь и пока не набьешь шишек, бесполезно кому-то что-то говорить. И мамины слова здесь тоже не работают, и соседи, и неважно. Ну, знаете, хотя бы Марго послушайте в эфире Русского радио. Ее новая песня, которая называется «Мое», была только что представлена вашему вниманию, по-моему, звучит достаточно убедительно.

0: Новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русский.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале АЧП 4 человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на складской комплекс «Вайлдберрис» во Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев, передает информационное агентство «Регнум». После удара, который был утром, в здании начался сильный пожар. Его площадь составила 100 тысяч квадратных метров. Горит один из крупнейших логистических центров маркетплейса. Возгорание тушат более 200 человек, 67 единиц техники и еще вертолет МЧС. Местным пожарным помогают спасатели из Ивановской и Московской областей. Сейчас пожар локализован. Министр спорта Михаил Дегтярев предложил обязать атлетов выплачивать деньги в пользу России в случае смены ими спортивного гражданства. Эти средства будут компенсировать затраты на их подготовку, а на нее может выделяться до 1,5 миллиона рублей в год. Ранее Дегтярев называл предательством переход российских спортсменов под флаг других стран. Он предлагал запрещать им въезд в Россию и лишать их наград и званий. Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие воздушные перевозки с использованием свободного аэростата. Документ позволяет официально перевозить пассажиров на воздушном шаре за плату. Сертифицированный аэростат российского производства рассчитан на 5 человек. Кроме того, проверку прошли еще 2 воздушных судна. Сейчас их готовят к включению в сертификат эксплуатанта. Большинство россиян в выходные тратят больше денег, чем планировали. Это показал опрос финансового маркетплейса. Чаще всего лишние деньги уходят на питание вне дома, развлечения, одежду и косметику. Главные причины импульсивных покупок россияне назвали свободное время. Кроме этого, на незапланированные траты влияют встречи с друзьями и родственниками, скидки, хорошее настроение и отсутствие заранее составленного бюджета. 40% опрошенных признались, что отправляются на прогулку в выходной день вообще без лимита расходов. Вернусь буквально через час. А далее в эфире «Любимые песни» и Андрей Макеев. Оставайтесь.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Тем временем, надеюсь, что вам все равно найдется, у вас найдется время для прогулок, независимо от того, есть у вас какие-то свободные средства для этих прогулок, нет свободных средств. Самое главное же, о чем мы напоминаем постоянно, что лето у нас с вами продолжается, у нас август, у нас, по крайней мере, солнце светит за окном, возможно, надеюсь, у вас также. И вот эти впечатления, вот этот витамин D, вот этот огонь, который мы получаем от наших впечатлений, пусть он у вас накапливается и хранится в течение долгого времени. Ну, а мы, Русское радио, конечно же, поддерживаем. Митя Фомин открывает новый музыкальный час. Поехали. Открывай.

0: Калуге завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо.
1: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
6: Я работаю сам на себя, поэтому когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88. Что слушает страна? Любимая на русском.

Но если у кого-то получается, значит и у вас получится обязательно. Пусть эта мотивация работает в то направление, в котором вы выбрали себе свое какое-то призвание, свой жизненный путь и все остальное. Ну, возможно, придется немного поменять образ мысли, может быть, даже свое поведение. Со стороны будет казаться, что вы уже совсем другой человек, но говорят, что таким образом привлекаются совершенно другие обстоятельства, которые придется тоже каким-то образом решать, разбираться с ними, с новыми проблемами, но вы же будете совершенно уже двигаться в новом направлении и не сидеть в том месте, где вы сидите сейчас, если вдруг оно вас не устраивает. Ну и в конце концов, если результат не будет так быстро и скоро, то можно считать, что Юлиана Караулова песня поет именно для вас в эфире Русского радио. «Ты не такой». Хотя бы такая награда пусть для вас будет также в эфире Русского радио.

0: Реклама на русском.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Сезонная распродажа в магазине «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля. 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
16: Предпочитаю делать как можно меньше. А что поделаешь, если предпочтения у меня такие? Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

немного жаль, что потеряли друг друга мы. Последний

Знаете, как говорят, если мужчина от вас трясет, значит, вы просто потрясающая. Здесь, судя по песне Ани Лорак в эфире Русского радио, такая взаимная реакция, взаимными вибрациями люди друг другу облагораживают. И это хорошо, главное, чтобы эти действительно вибрации существовали и соответствующие эмоции тоже в жизни испытывали. Спасибо большое за эти музыкальные эмоции, Ани Лорак. Да, благодарим, конечно же. Ну, а вибрации в эфире Русского радио, конечно же, продолжаются. У нас группа «А-студия на горизонте» и Дмитрий Колдун прямо сейчас. Город!

0: Ну, для тех, кто не в курсе, напомню, что без вас мы тоже не мыслим себя, и особенно без вашего чувства юмора, поскольку чувство юмора у каждого человека индивидуальное, то шутки, которые вы нам присылаете сюда, на русское радио, конечно же, отличаются одна от другой, и каждый из них, безусловно, оригинально. Поэтому чем их станет больше, тем, конечно же, лучше. Пора ваши шутки покорить наш радиоэфир, прозвучать на всю страну. Придумывайте, если придумали, то уже вы отправляете к нам на сайт русрадио.ру. Лучший из них озвучит в эфире Антон Юрьев. Вам достанется в подарок эксклюзивный футболка с текстом вашей остроты, вашей шутки. Ну, а все подробности обязательно прочитайте предварительно на нашем сайте. Всем желаем успехов и, конечно же, участвуйте. Остался всего лишь один месяц.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд, я не смогу простить тебя.

0: с 10 августа. Вечер не обещает быть томным. В понедельник, 18.00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Ssangyong, теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
2: Подробнее на банк.ру. Аутебанк 0+.
4: Ssangyong, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
13: Такие мы удивительные люди.
12: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Музыка для романтических встреч нужна, чтобы заглушить хруст суставов. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: если вам повезло чуть меньше, чем Денису Кляверу, и нет любви с первого взгляда, то можно подождать и другого взгляда на ситуацию. Как пример, вспомните, с чего начинался у вас сегодняшний день и чем он уже заканчивается, и какие выводы из этого у нас будут. Вот тот же.
1: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

0: Корс Групп.
1: Зерновая 17.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Я сколько себя помню, всегда все забываю.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. 7 человек погибли во время воздушной атаки на Геленджик. 47 получили ранения. По официальной информации оперштаба, атаке подверглась гражданская инфраструктура, пишет газета «Коммерсант». Прилет был в поселке Архипо-Осиповка. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, обломки БПЛА упали на пляж, где отдыхали люди. На месте инцидента организован штаб по ликвидации последствий ЧП. Операторы связи начали блокировать массовые звонки без специальной маркировки. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2,5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чего ими не поступает звонок. Москва заключила более 200 тысяч контрактов в первой половине текущего года. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На столицу приходится почти 14% от общего объема закупок России. Это крупнейший госзаказ в стране. Благодаря развитой цифровой инфраструктуре участвовать в городских закупках могут предприниматели со всей страны. Каждый третий контракт в этом году Москва подписывала с региональными поставщиками. Самыми активными поставщиками столицы стали Московская, Свердловская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Он организуется уже в 10-й раз. По задумке, крупные, средние и маленькие животные соревнуются отдельно. Как правило, конкурсанты участвуют в 10-минутных заплывах и стараются покорить больше волн, чем остальные питомцы. А судьи оценивали уверенность собак, их стиль управления доской, продолжительность выступлений и другие характеристики. Организаторы неустанно следят за соблюдением правил безопасности. Например, нельзя привязывать спортсменов к доскам. В отличие от людей, они не могут освободиться сами. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «100 заказов» с Андреем Макеевым.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: «100 заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Пора сообщать вам, что у вас сегодня за день такой, какой праздник и вообще какие эмоции у вас сегодня вызывает этот понедельник. 3 августа на календаре, все время боюсь перепутать месяц. Нет, август уже наступил, но тем не менее, возможно, именно это обстоятельство вызывает у вас всплеск каких-то ярких эмоций, потому что у вас вот такой происходит. Вы, собственно, все это сейчас нам и напишите в своих сообщениях. Напомню, что прямо сейчас можно зайти во все аккаунты Русского радио, в Одноклассники, в Максе, в ВКонтакте, везде есть пост для стола заказов, в виде моей фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. Пишите, буду ждать. Ну и, конечно же, буду читать.

0: Калуге завтра переменная облачность и без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
10: Откажитесь от бумажной квитанции и получайте бонусы от Калужской сбытовой компании. Программа лояльности «Энергия первых» – это 500 энергобонусов для 100 участников каждый месяц. Переходите на электронные квитанции в приложении или личном кабинете. Оплачивайте до 10 числа каждого месяца и не имейте задолженности. Ищите подробности в социальных сетях или на сайте Калужской сбытовой компании. «Энергия первых» – выгода для первых.
11: 18+. Сроки проведения акции с 01.02.2026 по 10.01.2027. Подробная информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте kskkaluga.ru.
12: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98. Август. Время большой выгоды в ГАК «Калуга». Получите до 700 тысяч рублей выгоды на автомобили ГАК. Да-да, вы не ослышались, выгода 700 тысяч рублей на комфортные и технологичные автомобили. Не упустите редкое предложение, записывайтесь на тест-драйв. Подробности в ГАК «Калуга», Тульское шоссе 4.
13: Иди против системы! Начни толстеть к лету!
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
15: Хотели любимых песен? Так слушайте.
16: А я не буду плакать, подруге в жилетку.
15: Только лучшее.
16: Но сердце на куски, и все горит огнем.
15: Только любимое.
17: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
15: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
18: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
19: Пишите сообщения в стол заказов Русского радио. Напомню, что есть прямо сейчас пост в официальном аккаунте Русского радио в Одноклассниках. Заходите сюда, оставляйте все те приятности, которые мне необходимо прочитать. Вот от Аленки, как пример, пожелание Алешке, красавчику, чтобы он оставался таким же. Ну, в общем, Аленка его обожает, скучает и ждет домой. То есть пусть приезжает скорее. Да, тут выводы какие-то мы здесь делаем. Так или иначе, из этого сообщения. Жене Ольге, дочери Евелине, мы сейчас на даче в Шумейке. Погода, наконец-то, летняя. Слушаем Русское радио. Спасибо вам большое, Вячеслав. Ну, и взаимная тогда благодарность. Пусть у вас погода и музыка в эфире Русского радио все это синхронизируется. Ну, и у вас от этого с каждым разом все больше и больше поднимается настроение. И потом про это лето вы вспоминали бы с хорошими интонациями. И, соответственно, вспоминали тоже Русское радио. Без этого никак. Привет из Бийска. Слушаем вас везде. В машине, когда убираемся на даче. С вами весело. Андрей, Лизе, Наде, Егору сердечки прилетело. И мамочку, и бабушку Ирину Анатольевну Кондор с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья. здоровья, счастья, радости, улыбок дети и внуки поздравляют. Пишите свои сообщения. Напомню, что прямо сейчас можно зайти в официальный аккаунт Русского радио в Одноклассниках. Там принимается вся наша, принимается все ваши корреспонденции поздравительные. Будем читать, будем знакомиться.

0: Кока-Кола.
1: Реклама на русском.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
13: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
14: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
15: Ученые доказали, что 2 минуты смеха полезнее, чем 20 минут бега. Теперь я просто сижу на скамейке и ржу над пробегающими мимо рекламной службы.

Если бы я имел такие таланты, то с удовольствием бы замедлил время стола заказов, чтобы успеть прочитать все ваши сообщения, которые вы пишете. Ну и если кто-то не успевает написать прямо сейчас, чтобы вот настолько замедлить время, чтобы его сообщение успело до нас дойти, чтобы он успел, он или она успели придумать, что же такое сообщить нам, чтобы мы могли это прочитать. Но, к сожалению, время не резиновое, поэтому пишите прямо сейчас. Можете в Максе оставить какую-то приятность. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой супруге Екатерине, доченьке Софии, сыну Ивану, по ним сильно скучаю. Папа совсем скоро приедет домой. Сообщение пришло от аккаунта, который называется «Пользователь удален». Мое любимое русское радио, обожаю вас уже больше 27 лет. Прошу вас поздравить коллегу из самого позитивного человека, Оксаночку Веселову, с днем рождения. Она остается всегда такой же красивой. И все у нее будет обязательно хорошо. В это мы все вместе верим. В том числе и аккаунт, который удален. Поздравляем дорогого сына, брата крестного Дмитрия, с днем рождения. Здоровья, удачи и всех благ. Это Елена из Липецка написала сообщение. Вот еще всем жителям поселка Федотово, ну, традиционный привет от Александра Калягина. Мы никуда от него не денемся. Сегодня... Да такой, добрый вечер. Мы как бы расстались с девушкой сегодня, а ровно год назад мы начали встречаться. И все это вот 3 августа случилось. Так вот, мне нравится слово «как бы». То есть, Даниил, может быть, здесь эта история пока еще не закончилась. По крайней мере, я вам этого желаю, чтобы у вас еще она продолжалась. Я как Юрий.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но кто-то радуется прямо сейчас. Я даже знаю, кто. Те, кто пишет нам сообщение в стол заказов русского радио, сообщают, Елена сообщает, уехали с сестрой из деревни на дачу. Только день прошел, мало что изменилось. Ну, как изменилось? Как мало что изменилось уже. Вы сейчас сменили, что называется, локацию, место вашего базирования. Находитесь сейчас в деревне, дышите воздухом. И за то, как говорит, спасибо. И от нее же, нет, уже от Аллы. Привет, Сергей, вчера купил классные ботинки. Ну, тоже событие. Мамочки Сычевых, мамочки Галине. Привет своей семье Сычевых, мамочки Галине Николаевне, сыну Тимофею, я вас очень люблю. Сейчас жарим шашлычок, отмечаем день хорошего настроения. Вот даже такое событие есть в жизни Анны, которая написала нам это сообщение. Есть ощущение, что как будто бы придумано, но тем не менее придумано хорошо. Маме, семье, маме Елене, сестре Наташе, тете Оле, пусть у них все будет обязательно хорошо и день будет радостным. Это уже Мария нам пожелала, а я вам желаю писать сообщение непосредственно нам, стол заказов русского радио, а все аккаунты наши пишите.
0: Стол заказов русского радио. Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно... Можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.ru.

0: на суточно.ру.
1: 6+. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Фирменное блюдо моей холостяцкой жизни – это макароны, сваренные в режиме, ну, вроде мягкие. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Но мы с вами знаем способ сокращения, как сократить это состояние эффективно, чтобы мы с вами в эфире Русского радио оказались вместе. Вы пишете сообщение в стол заказов во ВКонтакте, как пример. С днем рождения, весь коллектив, долгих лет процветания. Ой, это нам перепало. Русское радио номер один в России. Большой горячий привет родному городу Энгельсу, мужу Сергею, сыну Денису, вашей Марусе. И из города Братска привет сестренке Зоечке и от себя, и от племяшки Настеньки, и от Леши. Ждем тебя в гости из твоей северной столицы. Соскучились, очень ждем с нетерпением. Ну, а потом соберемся к тебе в Санкт-Петербург. Любим, мы думаем, что услышишь хорошую песенку. Ну, если вы находитесь на волнах Русского радио, тут другого варианта нет. Только все песни хорошие. Большой привет любимой жене Оксане Косовцевой. Закрывает компот из яблок. Слушаем Русское радио. Любит ее муж Виктор. Ну и любит компоты, естественно. И вот я прочитал это сообщение, вспомнил, что у меня дома компот тоже ждет. Поэтому моя задача сейчас передать смену Юлии Калининой.
1: Привет, привет. Так и хочется сказать после фразы про компот, тогда мы идем к вам.
0: Да-да-да. Я пойду к себе домой, у меня есть компот. Только, по-моему, он не из яблок, а из слив.
1: Да, пусть здесь кто-нибудь другой, а я тогда иду с тобой. Можно, да. можно.
0: Нет, ты остаешься работать. Остаешься работать. Компот я выпью без тебя, но с хорошими мыслями о тебе. Юлия Калинина с вами остается. Андрей Макеев отправляется домой. Завтра с 15 до 19 буду с вами здесь же.
2: Стол заказов Русского радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 3.

0: Есть хорошая примета. Если жарко, значит лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.
2: На русском.
3: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
4: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
2: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. СМИ узнали, что Минцифра обсуждает с хостинг-провайдерами повышение эффективности контроля за IP-адресами легитимных VPN. Пока их включали в специальный список, чтобы не допустить блокировки. Но туда попадали и замаскированные VPN, позволяющие обходить ограничения, пишет РБК. В середине апреля некоторые российские цифровые сервисы начали ограничивать доступ к своим приложениям и сайтам для пользователей с включенным VPN. ФАС возбудило дело против Apple из-за отсутствия мессенджера Max и магазина RuStore на айфонах и айпадах. Компания не исполнила предупреждение ведомства, сообщили в антимонопольной службе. Ранее ФАС сочла иностранный поисковик, установленный в яблочных гаджетах, по умолчанию дискриминационным условием для российских разработчиков. Закон требует, чтобы продаваемые в России устройства позволяли использовать по умолчанию поисковую систему из России или другой страны ЕАЭС. И Apple ввела возможность в российскую поисковую систему при настройке устройств. Минтруд уточнил условия семейной выплаты. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. И о спорте. Российские синхронистки принесли сборной первое золото чемпионата Европы. Девушки победили в произвольной программе. Второе место заняла сборная Испания. Тройку лучших замкнула итальянская команда. Медаль синхронисток стала первой наградой высшего достоинства для российской команды на этом турнире. Ранее наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, взяли 3 серебра и 3 бронзы. Чемпионат Европы проходит в Париже. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

когда на сердце мая, это очень даже приятно. А вот ближе к вечеру совсем не бабочек в животе хочется, а скорее пельмешек или, может быть, стейка какого-нибудь. Так, чтобы он там комфортно разместился и, наконец, занял то пустое пространство в желудке, которое появляется после тяжелого рабочего дня. Ох, друзья мои, чувствую, если праздники и дальше будут идти вот так же чередой, то я из легкой бабочки превращусь, знаете, в кого? В упитанного майского жука. И буду я толстый и блестящий. Вчерашний день рождения любимого русского, сразу 3 юбилея в моей семье, и давайте-ка купим Юле одежды с размером плюс сайз. В общем, тортики — это все, безусловно, чудесно, но главное — это волшебное ощущение, которое не оставляет тебя после любого торжества. Спасибо вам за то, как мы вчера отметили. Сегодня продолжим наслаждаться жизнью и слушать любимые песни на русском.

0: есть хорошая примета. Если жарко, значит лето.
1: Русское радио.
0: Все будет хорошо.

продолжение темы фактов и эмоций могу сказать следующие. Факты говорят о том, что несравненно яркая Ани Лорак, одна из главных красоток нашей эстрады, певица дивного темперамента, сама страсть воплоти. Но эмоции вместе с пресловутым шестым чувством говорят, мы абсолютно согласны, все так и есть. Не возражаем. В общем, примерно так можно подписать вот это определение, если уж необходимо его фиксировать на бумаге. И вот в этом редком согласии головы и сердца есть особая радость, которую вы всегда можете обнаружить здесь, на русском. Только любимая, только яркая, только самая запоминающаяся. Уже совсем скоро Юлиана Караулова, Мот и Хай-Фай, я, Юлия Калинина, всем желаю доброго вечера. И пусть этот понедельник, ну хотя бы в вечерней части, оправдывает ваши чаяния.

Самые сладкие груши. Хорошо, будут. Русское радио. Лето.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
12: Акция действует до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
13: В ленте.
14: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
15: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: Вот думаю, чтобы такое взять на море, ну, чтобы я вышла на пляж и все ахнули. А, придумала – коньки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Друзья мои, скажите, помните, что делали 1 мая 26 года? Однако именно в этот день увидел свет блестящая, с моей точки зрения, премьера «На малиновой луне» группа «Моя Мишель» Таня Ткачук. Бессменная солистка коллектива уверена, что половинка твоей цельной и, безусловно, прекрасной личности обязательно найдется. И если пока ты одинок, то даже на обратной стороне луны, там, где ночь черная, как нефть, обязательно сможешь рассмотреть того самого человека, который составит твое абсолютно счастье. И тогда все точно будет хорошо. Примерно как у нас здесь на русском. Абсолютная гармония. С одной стороны, голоса любимых ведущих, с другой – прекрасная музыка. Ну и, конечно, есть вы, бесценные мои, наша третья и самая главная сторона. Этим вечером работает для каждого из вас дискотека «Авария» в продолжении темы «Большой, чистой и светлой любви». Хит на все времена. Любите и будьте любимы. Всего наилучшего.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Я Наталья Подольская,
2: а я Регина Тодоренко.
1: И вы

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Центр избирком завершил регистрацию партий для выборов в Госдуму. В избирательном бюллетене будет 11 партий. Последними регистрацию прошли партии «Прямой демократии» и «Зеленые». Также в бюллетене будут «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», партии пенсионеров, «Яблоко», «Родина» и «Коммунисты России». Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Будут избраны 450 парламентариев, половина из них по федеральным спискам и вторая половина по одномандатным округам. Wildberries заморозила инвестиционную программу. По данным «Известий», компания приостановила переговоры о покупке новых компаний и активов и сосредоточилась на помощи продавцам, чьи товары пострадали после атак на склады. В начале апреля Wildberries приобрела транспортные активы сети «Мобил», таксовичков и грузовичков. В прошлом году Marketplace приобрел аэропорт в Ингушетии, сеть парфюмерных магазинов «Ривгош» и «Е-аптеку». Калуга и Брест стали побратимами. Соглашение о побратимских связях между городами было подписано во время визита калужской делегации во главе с губернатором Владиславом Шапшой в Белоруссию. Брест стал вторым городом-побратимом Калуги в республике. В 2015 году соглашение о побратимских связях было заключено с Минском. Калужских ветеранов СВО бесплатно обеспечивают адаптивной одеждой. Проект реализуется с августа прошлого года. За это время Калужский фонд защитников Отечества выдал уже 28 комплектов. Адаптивная одежда помогает бойцам с тяжелыми ранениями быть увереннее, а также учитывает индивидуальные особенности каждого. Каждому ветерану выдаются летний, зимний и демисезонный комплекты в общей сложности 12 предметов. В ближайшее время еще 30 ветеранов СВО из нашего региона будут обеспечены такими комплектами. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Доброго-доброго, дорогие мои. А как бы вы отреагировали, если бы я предложила вам съесть лягушку? Я представляю, как многие из вас скривились, а другие сказали: ну, Юль, конечно, ради тебя мы готовы на многое, но не до такой степени. Однако, именно вот эта простая процедура, она действительно простая, съесть лягушку, поможет вам завтрашний рабочий день пережить гораздо легче, чем вы планировали. Оказывается, есть такой прием – съесть лягушку. Это когда вы с утра пораньше переделываете мелкие противные делишки, которые тянутся за вами, как гири на ноге, и страшно осложняют жизнь. А сразу после этого сделайте самому себе сюрприз. В обед обязательно позвольте себе что-нибудь вкусное. И вот тогда ваш рабочий день, который правильно начнется, правильно продолжится, и, я уверена, правильно завершится в компании любимого русского радио, будет по-настоящему хорошим. Оставайтесь с нами. Я, Юлия Калинина, буду с вами до полуночи. Впереди тестостерон и свежая вещица от легендарной Мари Краймбрери. Выбирай.

0: Петербурге завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 749 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 17-19 градусов и днем до 26. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: тобой.
1: Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые.
2: Сочиняю роман, мужчина всей моей жизни.
1: Кипящие настоящие.
3: Это ты, это я, между нами молния.
1: Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.
4: Здравствуйте. Если только что к нам присоединились, вы вовремя. Именно вас не хватало для того, чтобы компания наша сложилась окончательно. Так, давайте-ка посмотрим, а кто это у нас такой сонный-присонный ранним-приранним вечером? Это, вероятно, тот, кто желал продлить воскресенье. И предыдущую ночь практически без сна провел. Гаджеты там, ночные перекусы, ну и всякое такое. И наверняка это еще те несчастные, которые неправильно просыпались. Завтра с утра пораньше просыпайтесь правильно. Как вы спросите, вот как только прозвенел будильник, вы открыли глаза, начинаете считать 5, 4, 3, 2, 1. Именно в таком порядке и ваш мозг в этот момент начинает работать и сбрасывает в себя образ жертвы. Я думаю, что у вас все получится, если что. Я в вас верю.

если вы уже сделали заявление о намерениях и не собираетесь от них отступать, тогда мои аплодисменты. Это по-настоящему круто. Значит, мы с вами отчасти братья по разуму. В моей семье хорошо известно: Юля сказала, Юля сделала. В общем, я надеюсь, что если решили эту трудовую неделю провести максимально успешно, достичь каких-то высот невероятных, то будете придерживаться заранее установленного плана. Ну, а вообще надо уметь говорить «нет». Вот, например, у вас спрашивают: а вы будете кусочек торта? А вы так прямо и говорите: нет, дайте два куска. В общем, надеюсь, сегодняшний ужин приносит вам удовольствие, компания самая приятная. Если вынуждены принимать пищу в гордом одиночестве, знайте, что вы не одни. Я где-то здесь, совсем рядом.

0: на русском радио «Ближе к телу». Ближе к
1: телу. Всем привет, у микрофона Лена Журавлева. Что и требовалось доказать и доказано опросами. Половина россиян приукрашивает жизнь в соцсетях. 48% опрошенных стараются создать впечатление, что могут позволить себе больше, чем на самом деле. Позволить все себе на самом деле могут только 9%. Чуть ранее было доказано, что обострение эмоций усиливается из-за рилсов и сторис. Долгий просмотр коротких видео может вызывать беспокойство, зависть, злобу или усталость. В том числе из-за этого врачам все чаще жалуются на обсессивно-компульсивное расстройство, с которым люди теряют контроль над мыслями и эмоциями. Итак, все, что вы видите в сети, это и правда, и неправда. Грань очень тонкая, но часто работают специалисты, которые знают, как вас вывести на эмоции, компульсивные покупки, вызвать доверие и интерес. Выход один – реальная жизнь с ее приятностями и проблемами. Дружеское общение не через экран, ну и, конечно же, русское радио.
0: Русское радио.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.

перестаю радоваться тому, что Александра Воробьева только в песнях своих поет про меланхолию, а так по жизни человек абсолютно легкий, солнечный, невероятно позитивный. Я уверена, что Саша из тех, кто всегда в любой жизненной ситуации видит светлую сторону и говорит: неприятности, то мы переживем. Как пелось в одной хорошей детской песне. В общем, друзья мои, я надеюсь, что если вы однажды решили, что буду-ка я вот в таком загадочном меланхоличном имидже, и в нем же и пребываете по сей день, знаете, надо иногда менять личину для того, чтобы посмотреть на жизнь другими глазами, для того, чтобы жизнь оценила вас иначе. Если вдруг что-то не складывается, знаете, что завтра с утра пораньше прям начнется огромное белое полосище. Градусы у нас с вами впереди, чуть позже Валерия подхватит музыкальную эстафету, ну а я, Юлия Калинина, с вами до полуночи. Всем привет!

с 10 августа вечер не обещает быть томным. В понедельник, 18:00. Встречайте! Александр Пряников, Иван Соловьев и... Вечер на русском. Ждите. Реклама на русском.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 августа.
3: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
4: 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
7: Категория 16+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 15+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Нежданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые потеряли бдительность. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

вот иногда просматриваю новости Голливуда и понимаю, что это о чем угодно, но только не про кино. Это скорее про шоу-биз в глобальном смысле этого слова. И у них там в Голливуде достаточно обнажить некоторые части тела, и все, ты становишься суперзвездой. А сегодня все обсуждают, как накануне очаровательная Дженнифер Лопес прокатилась на водном такси в Венеции в платье весьма и весьма откровенного вида. В общем, даже не очень понятно, что это платье прикрывает, но так или иначе. В общем, оно есть. Я думаю, что паника среди гондольеров была просто невероятной, потому что невозможно управлять лодкой при наличии внутри плавсредства эдакой красоты. Я уверена, что наши девчонки выглядят еще лучше, даром что умеют держать дистанции. Группа «Фабрика» и «Девушка русская» прямо сейчас, ближе к окончанию этого часа, пицца и Дмитрий Колдун на русском.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Стихийный мемориал погибшим после удара БПЛА под Геленджиком появился в центре Краснодара. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Люди приносят цветы, свечи и игрушки. Беспилотники атаковали Геленджик сегодня утром. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки БПЛА упали на людей в селе Архипа Осиповка, которые отдыхали на пляже. Жертвами стали 7 человек, более 40 пострадали. Операторы связи начали блокировать массовые звонки без специальной маркировки. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чего имени поступает звонок. Граждане Российской Федерации из других регионов, находящиеся в Москве во время выборов в Государственную Думу, могут проголосовать в столице. Об этом сообщили на портале столичного мэра mos.ru. Для этого с 3 августа по 14 сентября им нужно прийти в Центр госуслуг «Мои документы» и подать заявление на включение в список избирателей. Для получения услуги при себе необходимо иметь паспорт или временное удостоверение личности, если паспорт находится в процессе замены. В России с начала года на 120% взлетел спрос на телевизионные антенны. Жители страны закупили устройств для приема телесигнала, кабелей и сопутствующих товаров на 162 миллиона рублей. Наибольший рост спроса в 4 раза зафиксировали в Иркутской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае и Мордовии, пишут ведомости. Как отметили эксперты, перебой в работе интернета стимулирует спрос на ТВ-антенны. Официальный курс доллара на завтра 80 рублей 7 копеек, евро 91.96. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

вот интересно, как Джонни справляется с тем, что день рождения приходится отмечать раз в 4 года? Если только как в этой песне, никак-никак, все грустно-грустно. Да, друзья мои, если родился 29 февраля, приходится выкручиваться. Я бы не согласился оставаться без торта и подарков. Наверняка Джонни или 28 февраля его празднуют, или переносят на 1 марта. А несколько дней назад многочисленные поклонницы Джонни просто сходили с ума, потому как он вышел на одну сцену со сногсшибательным имином. Произошло это в Баку, и я думаю, что никак-никак нельзя вынести столько мужского очарования разом. Я надеюсь, что этим вечером вы здесь на русском обнаруживаете ту самую песню, что всерьез и надолго поднимает настроение, и прямо сейчас готовы подпеть Филиппу Киркорову. Это сногсшибательная Луиза. По-моему, классный трек.

0: Вот елка, она не только классная, она еще и очень мудрая. В каждой ее песне содержится то самое правильное жизненное напутствие, без которого не обойтись никак. Вообще, это здорово, когда исполнитель является тем же верным, надежным другом, без которого точно не обойтись. Могу вам сказать, что где-то в глубокой юности я всегда была очень серьезной. Смеяться над собой, ну нет, это абсолютно точно не для меня. С годами появляются не только морщинки, но и умение с юмором относиться к самой себе и к происходящему вокруг. Без этого никуда. Иначе нервная система просто скажет: «До свидания, Юля, оставайся в гордом одиночестве». Бесценные мои, надеюсь, этим вечером не приходится вам испытывать нервную систему на прочность. Отдыхайте, наслаждайтесь. И я уверена, что последующие 4 рабочих дня, которые мы, кстати, проведем вместе, будут максимально успешными.
1: Ты приручала, как птицу, меня. В тайной любви ты меня посвящала. И за собой в неизвестность маня. Сердце свое

думаю, что сон здоровый и качественный не менее 8 часов – это та самая заветная мечта, которая есть у каждого жителя города. Да, действительно, на сон времени остается все меньше, а дел все больше. Ничего, бесценные мои, уверена, мы справимся. Это я вас сейчас виртуально похлопала по плечу. Ну а вообще, по поводу дуэта Бис хочется сказать, о да, с 2007-го и до наших дней ребята остаются в топе. Дима и Влад, они прекрасны. Никогда не забуду, как ставила в виде рингтона вот этот трек на свой первый мобильный телефон. У меня был синенький, с кнопочками. Ох, друзья мои, как же это весело. Вообще здорово, когда музыка составляет какую-то часть твоей жизни, и стоит услышать первые аккорды, как ты легко возвращаешься на 2 десятилетия назад. Самые приятные воспоминания и невероятно смелые планы на наше совместное музыкальное завтра на русском.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэби. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
11: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
12: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
15: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
16: 12+.
17: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
18: Помните, лучшее средство для ухода – ноги. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

друзья мои, как же хочется Сергею Лазареву в очередной раз поаплодировать. Действительно, пусть каждая полоса, даже если черная, становится взлетной. Ведь иногда бывает так, что вот упал, кажется. И тут-то как раз вспоминаешь, что со дна путь только один наверх. В общем, если бы в жизни были сплошные белые полоски, это была бы не жизнь, а магическая лошадка-единорог. А тогда пусть остается зебра. Ведь в конце концов, без света нет тьмы, и в обратном порядке это тоже работает. В общем, я надеюсь, что у каждого из вас и взлеты, и падения, те, которые будут на неделе, они будут не то чтобы желанные, но хотя бы отчасти запланированные. А главное, из каждого из них вы сможете вынести бесценный опыт, который потом непременно пригодится. Будьте отважными, будьте смелыми, будьте классными. Вместе с Русским радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Иркутской области ищут самолет «Цесна», который не вернулся после патрулирования лесов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На борту два человека, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Экипаж следил за пожарной обстановкой. Связь с самолетом пропала во время его возвращения. К поискам направили самолет из Якутии, а утром к операции подключат два вертолета. Власти займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Поддержка участников СВО должна сопровождать бойцов на всех этапах возвращения к мирной жизни, подчеркнул начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. После возвращения с фронта многие сталкиваются с физическими и психологическими вызовами, поэтому госпомощь имеет принципиальное значение. Одним из самых эффективных институтов стал фонд «Защитники Отечества», но главная задача сейчас, чтобы помощь доходила до каждого, независимо от места проживания, отметил Головин. И о погоде. В ближайшие дни в Сибири и Центральном федеральном округе ожидается сильная жара. Как сообщили в гидрометцентре, 4 и 5 августа в центральных и южных округах Красноярского края, а также в Туве, столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов. На юге Сибири температура будет выше нормы на 7 градусов. Кроме этого, жара до плюс 36 прогнозируется в Воронежской, Брянской, Белгородской и Курской областях. Зной доберется и до столицы. Вернусь буквально через час. Далее в эфире «Стол заказов». Юлия Калинина уже ждет ваши приветы и поздравления.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, самого доброго, бесконечно рада встрече с каждым из вас. И знаете, казалось бы, вот вчера был наш день рождения, праздник закончился, но нет, торжественное веселое настроение, судя по всему, вас не оставляет, и это восхитительно. Кира нам пишет: «Привет, любимое радио, поздравляю с прошедшим днем рождения. Всех ведущих, всем процветания, только самого-самого лучшего. Также, пользуясь случаем, передаю привет моим родным, брату Игорю, племяннику Павлу, надеюсь, они услышат. Ну и лучшей подружке Юлечке тоже большое привет, спасибо за то, что она у меня есть. 20 лет уже вместе. Конечно, огромный привет всем радиоведущим, замечательной, любимой радиостанции. И большое вам спасибо. Спасибо вам, чудная Кира из Смоленска. Кир, очень рада, пишите почаще. Жена и мама Алина нам пишет: «Привет, любимая русская, хочу передать привет своей семье, мужу Алексею, сыновьям Дмитрию и Артему. Люблю вас, спасибо за то, что вы у меня есть». Девчонки, вы очаровательны. Смотрю на ваши аватарки и понимаю, куда там звездам, вы действительно на свете всех милей. А большой привет городу Октябрьску Самарской области, всем, кто связан с искусством и детским творчеством, большой привет. Пусть будет много активных идей и активных детей. Русское радио с наступившим и продолжающимся, видимо, днем рождения, пусть эфиры остаются такими же позитивными. Спасибо, и все пусть будет хорошо. Дорогая Ириночка Арифуллина, вам огромное спасибо за добрые слова. Друзья мои, будем соответствовать.
0: «Стол заказов» на русском радио.

здесь, я с Five Family абсолютно согласна. Это большое счастье, и оно длится уже 32-й год подряд. Любимая русская, здравствуйте. Хотим поздравить Елену Юрьевну с днем рождения. От сына Алексея, мамы Тамары, мужа Николая и кошки Люси. Деревня Агафониха, Тверская область. Дорогой Алексей, огромное спасибо. Елена Юрьевна, поздравляю вас. Пусть все сбудется, пусть все получится, пусть все будет хорошо. Хочу передать привет друзьям. Мишке, Сане, Лехе, Виталику, Владу. Они самые лучшие, самые прекрасные друзья. За дружбу спасибо. Приятного вечера, эфир тебе. Спасибо, дорогая Анечка. И с прошедшим днем рождения, любимая русская. Процветание вам прекрасных песен и эфиров. Я вас слушаю с 2012 года. Анют, спасибо большое за добрые слова. Очень рада получать от вас сообщения каждый вечер.

0: Дорогие мои, пусть все то, что дорого вашему сердцу, всегда будет рядом с вами. Если вы по-настоящему влюблены в хорошую музыку, в позитив, вы абсолютно точно попали по адресу. Здесь, на русском, всего этого ого-го сколько. Всегда готовы поделиться. А Павел Кучеров нам пишет: сегодня день арбуза. И нет того, кто не любил бы съесть кусочек, а может, несколько кусочков этого хрустящего лакомства. Передаю привет друзьям, всем желаю летнего настроения. Дорогой мой друг, огромное спасибо. Ставлю лайк под вашим посланием. Круто! А Михаил Владимирский сообщает: Юль, спасибо за позитив. Михаил, спасибо вам за то, что вы вместе со мной почти каждый вечер. Передаю привет Полине Константиновне. Спасибо за поддержку, помощь и взаимопонимание, и также за ценные советы. Приятного эфира, хорошего настроения. Спасибо, любимая русская. Еще раз большое спасибо, Михаил. Людмила Агафонова-Белецкая пишет: передаю привет и еще раз поздравляю с днем рождения, любимая русская радио. Отличного продолжения вечера, прекрасного настроения. Всех обнимаю. Дорогая Людмила, абсолютно взаимно. Обнимаю вас нежно, крепко. Спасибо большое. Людмила Мягченко нам пишет: передаю привет моим друзьям. Спасибо, что помогаете моей маме, Наталье Ивановне Мягченко. С днем рождения. Мамочка, с днем рождения еще раз. Всего самого хорошего, крепкого здоровья, радости и удачи. Всех новорожденных этого дня, 3 августа, еще раз поздравляю. Друзья мои, будьте любимы, будьте счастливы.
1: Все будет хорошо.

дорогие мои, пусть умчатся вдаль все ваши проблемы. Слушательница Юлия нам пишет, что да, очень хочется справиться с проблемами как можно скорее. Дорогая Юля, все будет хорошо. И у вас, и у ваших близких. Не отчаивайтесь. Знаете, мы с вами уже сегодня говорили, что жизнь действительно полосатая лошадка-зебра. Пусть на вашей зебре белых полосок будет хотя бы на одну больше. Игорь Силуянов нам пишет, всем слушателям привет из Архангельска. Всего наилучшего. Здоровья, счастья, благополучия. Игорь, дорогой мой друг, огромное спасибо. Невероятно приятно получать от вас приветы. Надюшка сообщает любимому русскому большой привет. Надюшка Д из Курска. Ох, Надь, какая у вас фотка на аватарке хорошая, просто прелесть. Наргиз Клюева пишет, передаю привет любимому супругу Дмитрию на хутор Садовый. Люблю его безумно, ну и постскриптум, любимая супруга Наргиз. Еще одна красавица нам написала, Мария ее зовут, передайте привет. Самый любимый маме Любе, ты лучшая-лучшая. Дочка Маша, город Сергиев Посад. Ах, как люблю Сергиев Посад, бывал там много раз. Совершенно магическое место. А Елена просит передать привет мужу Саше, который находится рядом и привет не ждет. Ага, Лен, мы с вами сюрприз делаем. Александр, ну вы знаете, да, что вы на свете всех милее, лучший муж и всякое такое. А поэтому Лену срочно обнимайте и говорите ей, какая она классная. Андрей пишет, спешу передать привет из Польши. А в Беларусь большой привет в город Барановичи. Моей семье, всем знакомым. А также хочу поздравить Юрия. Юрчик Эллу и Бурунову Ольгу с их днем рождения. Из Варшавы это сообщение. Ну что, дорогая Элла, прекрасная Ольга, вас с праздником. Давайте-ка еще раз нашим дорогим новорожденным поаплодируем. Девица-красавица, прекрасный мужчина, пусть у вас все-все получается. Пусть верные и надежные друзья будут рядом. Любите и будьте любимы.

0: песня на русском.
1: Ты точно моя. Не поверь, мое сердце не врет.
2: Всем привет, это Марго. И вы слушаете мою новую песню «Мое» на русском.
0: Русское радио.

дорогие мои, если кто-то чего-то больше никогда, то у нас здесь на русском всегда. Всегда хорошее настроение, всегда для каждого из вас найдется место. А, так, Мария из Тольятти, Маш, спасибо вам большое за добрые слова. Восхищаюсь вами бесконечно, спасибо. Егор Романович Полухин нам пишет: передаю привет моей маме, ее тоже зовут Юлия. Принимается, дорогая Юленька, как тезка тезки. Хорошего вечера, всего самого наилучшего. Дорогой Егор Полухин, прекрасного отдыха вам и вашей семье. Савина Софья пишет: большой привет мамочке с прошедшим днем рождения и всего наилучшего. Всех новорожденных, ну, давайте не только этого дня, но и вчерашнего поздравим еще раз. Пусть сбываются мечты, пусть сама жизнь преподносит самые долгожданные подарки. Передаю привет моей группе. Мы сейчас дежурим сутки, нам очень тяжело, но мы держимся. Андрей, Евгений, Лариса, Леха, держитесь, все будет хорошо, пишет Лариса из Мордовии. Ларис, вам и коллегам большущий привет. Рассказывайте, а где дежурите, что за производство? Передаю привет Калужской области из города Малоярославец. Всем наилучшие пожелания. Ну и еще с прошедшим днем рождения, любимая радиостанция, пишет Мила С. А нашей семье пожелайте хорошей дороги. Мы едем с отдыха домой. Мишутка, улыбайся, а скоро будем дома. С любовью, Людмила.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Навигатор предложил объехать пробку через дворы. В итоге я застрял в пробке из тех, кто тоже решил объехать через дворы. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

нас с вами «Стол заказов» заканчивается, можно сказать, в качестве эпилога. От Марины Шевченко большой привет, на связи с Ельцы, Рязанская область. Передаю привет всем, кто сейчас создает хорошее настроение, успехов вам. Мы отдыхаем, а вы работаете. Мариночка, чувствую себя абсолютно отдыхающей в такой прекрасной компании. Пожалуйста, поздравьте подругу из Тольятти, Светлану. У нее сегодня день рождения. Свет, с праздником, здоровья, хорошего настроения, как можно больше позитива. Свет, пусть у вас все-все будет хорошо. Привет из Нидерландов. Мы с моим любимым Ваней едем с моря только что. Искупались, и собачка наша Джесси также впервые купалась в море. Большой привет им обоим. Желаю побыстрее закончить ремонт и устроить наше уютное гнездышко. Люблю тебя, Ваня, пишет Мари. Вася Бочкин из Питера передает привет. Едем домой всей семьей. Всем тепла, добра. Женя, Илья, Евочка, всем большой привет. Еще Егор Полухин передает привет маме Юле. Настроение хорошего желает Настя Кочуева. Пишет: здравствуйте, меня зовут Анастасия. Очень люблю своего мужа Гайворонского Максима и сыночка Добрыни Никитича. Большой привет всем из садов Придонья. Мы на рыбалке, и нас съедают комары. Ну что, пусть комары останутся голодными, а у вас все будет хорошо. Дэн Белов передает привет всей республике Карелия. Мы в поселке Гирвас почти неделю. Спасибо за то, что на связи. Любимое русское радио, отдохнули на все 100. Еще раз поздравляю с днем рождения. Всегда на связи ваш постоянный слушатель Дэн. Дэн, большой привет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Под Владимиром продолжают тушить крупный пожар на складе Wildberries. Площадь возгорания снизили до 3000 квадратных метров. Ранее составляла около 100 тысяч квадратов. Задействованные в тушении бригады из Подмосковья и Ивановской области возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области попал под удар БПЛА сегодня утром. На объекте начался пожар, пострадали 4 человека. Часть товаров при пожаре уцелела. СКР возбудил дело о теракте. Сайты российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах. Речь идет о проводниках Chrome, Safari, Edge и Opera. У пользователей, находящихся за пределами России, вместо страниц появляется сообщение об ошибке соединения. При этом через российские браузеры и VPN-сервисы продолжают работать, пишет РБК. В банках рекомендовали пользоваться российскими аналогами или VPN для устранения неполадок. Ошибки связаны с отзывом зарубежных интернет-сертификатов. В Севастополе возобновляют свободную продажу всех видов топлива на двух крупнейших сетях АЗС. При этом сохраняется лимит в 20 литров на одну машину. Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в регионе снижена стоимость бензина АЕ-92 не выше 100 рублей за литр. В середине месяца ожидается снижение стоимости 95-го бензина и дизельного топлива до аналогичных значений. Российские синхронистки принесли сборной первое золото чемпионата Европы. Девушки победили в произвольной программе. Второе место заняла сборная Испании, тройку лучших замкнула итальянская команда. Медаль синхронисток стала первой наградой высшего достоинства для российской команды на этом турнире. Ранее наши спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, взяли 3 серебра и 3 бронзы. О развитии событий менее чем через час. А далее в эфире «Хорошее настроение» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Ох, друзья мои, хочется еще раз вам пожелать доброго вечера. Мой-то таким уже стал однозначно. После стола заказа всегда невероятный подъем сил. Энергия буквально бьет через край. Если хотите, чтобы завтра, во вторник, с утра пораньше у вас был примерно такое же ощущение себя и жизни, то лучший совет, как ни странно, это, та-дам, холодный душ. Если нет сил на контрастный, то просто умойтесь хотя бы ледяной водой. Это сужает сосуды, бодрит, без стресса для всего тела. Ну а еще проведите штуку под названием зарядка-обманка. То есть не настраивайте себя на то, что вот я сейчас встану, сделаю 5 отжиманий, 10 приседаний и так далее. Просто подвигайтесь 2-3 минуты под любимый трек. Можете даже в этот момент чистить зубы или там, не знаю, приводить ресницы в порядок. И это определенно поднимает дофамин. Но ваш дофамин всегда в надежных руках, потому что, вы знаете, у нас здесь на русском самый любимый, самый веселый ведущий. Эй-хей, это мы. Ну и песня, само собой, самый-самый. Мари Краймбрери, Корни и Согдиана в ближайшее время на русском.
0: Русское радио.

Договоримся быть вместе всегда-всегда и только так, крепко взявшись за руки, отправимся в 32-й год жизни вашей любимой радиостанции. За вчерашние поздравления огромное спасибо и за день сегодняшний, который благодаря вам яркий и солнечный, также низкий поклон. Ну а я вам со своей стороны прекрасный сценарий для вторника приготовила. Знаете, что нужно делать? Встать на 15, всего на 15 минут раньше запланированного времени, выпить стакан воды и сделать до завтрака одно очень важное дело. То самое, которое вы планировали уже несколько дней. И вот это будет считаться правильным, продуктивным началом дня. Я уверена, у вас все получится. Оставайтесь на русском.

Хорошо, что вам, друзья мои, ничего ждать не надо. Любимая русская не на словах, а на деле. В любое время дня и ночи рядом с вами. Как говорится, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, ну и так далее, и так далее. А кроме этого, в печали и радости. Вот это, по-моему, наиболее важный пункт. Если вдруг вы загрустили, мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы поднять вам настроение. Например, вовлечь вас в некое веселое мероприятие, которое у нас здесь на русском проходит. А в те моменты, когда у вас есть настроение пошутить, шутите так, чтобы можно было это к нам сюда на русское отправить на наш сайт rusradio.ru. Ваши эксклюзивные шутки с удовольствием озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы лучших шуток в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности обнаружите на нашем сайте rusradio.ru. Слушайте любимые песни, наслаждайтесь каждым мгновением и помните, что каждому из вас мы искренне от души рады.

Очаровательная Юлия Михальчик и горячая премьера сезона «Метеорит». Друзья мои, мало кто знает о том, что слова и музыку к этому потрясающему треку написала Ирина Дубцова. И я думаю, что когда две по-настоящему классных девушки хотят создать 100% хит, они это сделают. Девчонки, вам желаю творческих успехов и как можно больше ярких премьер в эфире любимого русского. Да, не забуду никогда, как Юлия Михальчик была в нашей уютной студии, мне посчастливилось и увидеться, и поговорить, и даже букет получить в подарок. Ах, какие воспоминания теплые. В общем, я надеюсь, что минувший понедельник также оставляет определенную теплоту в вашем сердце, а предстоящий вторник совсем не пугает. Все потому, что вы точно знаете, что у вас, как и у нас на русском, все будет хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета. Категория 16+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Только съехав от родителей, я узнал, что у меня нет аллергии на шоколад. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Если ты в чувствах как-то ошибся, это еще полбеды. Любовь может быть, а может и не быть. А вот если ты являешься на работу не в свой рабочий день, путаешь графики, одним словом, вот это действительно большая проблема. Помню, явилась я как-то на работу и говорю: «Здравствуйте, коллеги, очень рада вас всех видеть». А они мне говорят: «Юль, привет, но как бы зачем ты пришла?» Так что, ох, друзья мои, надеюсь, вы завтра ничего не напутаете в своем расписании, у вас все будет точно по графику. Напротив меня мой коллега Илья Крылов. Илюш, привет.
1: Привет, Юля.
0: Хорошо, что ты ничего не напутал. Да, сегодня по расписанию точно явился, как всегда. Заранее, организованный,
1: да,
0: просто красавец.
1: Есть такое.
0: А ты вообще
1: Спасибо.
0: Путаешь чего-нибудь когда-нибудь?
1: Слушай, вот как и ты, да, где-то два раза за всю свою радиожизнь я перепутал время выхода на смену. Один раз приехал, когда не надо было приезжать, а в другой раз не приехал, когда надо было приезжать.
0: Боже!
1: И вот второй момент, как раз он самый нервный.
0: Да,
1: когда мне коллега звонит и говорит: «Ты где?» Я говорю: «В смысле где?» А я дома такой, знаешь, лежу себе на диване, смотрю кино, у меня такая атмосфера классная. Он говорит: «Ты где? У тебя эфир?» Я говорю: «Какой эфир?» «Эфир у тебя, ты что?»
0: прямой.
1: Илья, да, я полез в этот, в телефон туда, в свой этот график, я перепутал, говорю: «Слушай, Паша, посиди там еще». Ну, там,
0: невозможно
1: был Павел,
0: представить. Невозможно представить.
1: Да.
0: Ты всегда заранее приходишь, ты такой четкий.
1: А
0: такой
1: вот представляешь, вот что-то
0: ну,
1: у меня в голове там это, шестеренки как-то задвигались в другую сторону.
0: Да, да, да.
1: Не в которую нужно.
0: Да. И ты знаешь, хорошо, что вот сегодня не тот самый случай, когда ты что-то перепутал, потому что я не то чтобы не мечтала остаться.
1: Ну, не то чтобы
0: здесь,
1: не хотелось бы еще ночь провести в эфире.
0: Да. Нет, просто я понимаю, что завтра вечером я точно опять вернусь в студию, здесь никакой путаницы быть не может. Друзья
1: Отлично.
0: Мои, не путайте ни с кем замечательного парня, который сидит напротив меня, еще раз напомню, это Илья Крылов, он будет с вами до 7 утра по Москве.
1: Остаюсь.
0: Да, я с вами прощаюсь, спасибо за классный вечер, вы, как всегда, лучше всех. До скорого.
1: Пока, Юля.
2: Новая песня на русском. Дай мне еще один шанс вернуть время назад. Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском. Русское радио. Ты ушла.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Госдума рассмотрит законопроект о возможности для туристов направлять турагентам претензию о качестве услуг. Документ появился в думской электронной базе. Помимо претензий к качеству услуг, в проекте обсуждают возможности потребовать возмещения убытков от действий турагентов. Подать их можно будет не позднее 20 дней после завершения договора между отдыхающим и турагентом. Также планируют определить случаи ответственности перед туристами. Российские ученые Центра Гамалеи разработали прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Этот вид злокачественных опухолей считается самым распространенным и в первую очередь опасен для курильщиков. Все разработки базируются на технологической платформе, которая уже была проверена при создании вакцины от меланомы. Ученые центра планируют разрабатывать препараты и от других видов онкологических заболеваний. Сейчас вакцина находится на последней стадии разработки и скоро будут отправлены на регистрацию в Минздрав. Российские прыгуны в воду выиграли серебро чемпионата Европы в Париже. Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали вторыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Победили немцы, третье место заняли итальянцы. Для российских спортсменов эта медаль стала восьмой на чемпионате Европы. Ранее они завоевали одну золотую, три серебряные и три бронзовые награды. Наши атлеты выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Москвичи смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Оно случится 12 августа и продлится всего несколько минут. Об этом рассказали в Институте космических исследований РАН. Луна закроет примерно 12% Солнца. Начнется оно в 20 часов 4 минуты, а в 20:09 Солнце скроется за горизонтом. Из-за низкого положения Солнца над горизонтом его яркость будет ослаблена атмосферой. Тем не менее, даже в таких условиях наблюдать за Солнцем без специальной защиты не рекомендуется. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.

Нарисуй мне деньги. Да, в детстве у меня раскрывалась такая способность брать и переводить купюру через стекло и копирку на лист бумаги. И так красиво, вы знаете, получалось. Натурально прямо, как платежная купюра. Но как вид искусства, не более. Я же понимал еще тогда, что таким рисунком расплачиваться в магазине нельзя. Неприятности будут такими, что мама не горюй. Так что мастер на все руки и в детстве — это хорошо, и когда вырастешь, тем более. Всем большой привет, кто тоже любит что-то мастерить. Стереть, рисовать, играть на гитаре, неважно, главное в удовольствии и под любимые песни русского радио. До 7 утра по Москве ставить их буду я, Илья Крылов. Привет, и полетели!

Джонни и его хит «Помню» на русском. Ну, а я, Илья Крылов, помню, как мы с вами отмечали день рождения русского радио. Воскресенье, 2 августа. Столько вы нам сделали приятного. Такие искренние слова с вашей стороны были. Кто-то и письма нам бумажные прислал в редакцию, и открытки красивые, и корзинки с фруктами, и торты, очень много подарков. Надеюсь, мы тоже умаслили, как говорится, целый день вам отдавали тогда деньги по 31 тысяча рублей раз в час, и нам же вот 31, и вам 31 тысяча рублей была. И вот так вот перешагнули в новый для нас эфирный год, надеюсь, он будет не хуже предыдущих, и новые проекты для вас, и обновленные программы, и игры с подарками. Еще раз всех с днем рождения русского радио!

когда что-то повторяешь, в итоге запоминаешь. Так что повторение и мать учения, и вообще способ никогда и ничего не забывать. Надеюсь, вы помните, что вы на волне летнего русского. Сегодня уже вторник, 4 августа, новый день, который мы встречаем и проводим вместе. Пусть он пройдет у нас хорошо, с намеком на какой-то сюрприз в конце дня. Ну а пока намек на нас и мод на русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Да, все правильно, именно с себя нужно начинать, выбор делать, что ты хочешь от этой жизни, от близких своих, от работы, от мечты, в конце концов, кем быть, куда двигаться и чего больше всего хочется, и тогда, когда внутри тебя полный порядок, и тебя уже начинают выбирать, на тебя внимание обращать и различные интересные предложения делать. Я надеюсь, у вас все получится, и все будет хорошо, и отдельно в любви, чтобы она была красивой, доброй, счастливой. Ну, а пока у нас жестокая любовь в прекрасной песне Филиппа Киркорова. Давайте слушать прямо сейчас, но меня зовут Илья Крылов. Всем привет!

каждого из нас воспоминания путешествий, особенно запоминаются первые поездки или полеты куда-то. Первый раз на самолете, первый раз за границей, первый раз море увидеть и искупаться в нем. У кого этого еще не было в жизни, все обязательно случится, друзья. Значит, пока еще не время, и до этих впечатлений мы тоже с вами обязательно доберемся. Ну а пока на Русском радио добрались до песен Артура Пирожкова, Валерии, Александра Панайотова. Ну а сейчас узнаем, как летать вместе с Максимом.

0: Не спать.
1: Новая песня на русском.
2: Улетай, улетай, улетай.
3: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

родные глаза какого-нибудь вашего близкого, любимого человека столько счастья будут излучать, когда вы передадите ему или ей привет. Так что не упускайте возможность. Максимальные условия для этого я, Илья Крылов, вам создам в стали заказов русского радио. Он у нас впереди. Ну а пока я жду ваше сообщение. Пишите прямо сейчас на 8-916-003-105-7. Работают все наши мессенджеры русского радио. Ну и можно оставить письма в Одноклассниках и ВКонтакте русского.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: В Москве 2 часа, это ночной стол заказов на русском радио. Если темно у вас, как и у меня, за окном, ну а если другое время суток, ну, значит, тогда стол заказов пусть будет утренний, дневной или вечерний, смотря где вы живете и слушаете нас. Меня зовут Илья Крылов, всем вам рад. Заглядывайте в программу с приветами и поздравлениями. Пишите прямо сейчас ВКонтакте и Одноклассниках русского радио и на номер 8-916-003-105-7. Доброй ночи, стол заказов и русское радио. Илья, меня зовут Арсений Иванов. Я из города Тулы. Хочу поздравить русское радио с днем рождения, который у вас был 2 августа. Желаю, чтобы ваша радиостанция всегда звучала во всех динамиках страны и мира. Вы лучшие, я вас люблю. Арсений, спасибо большое, очень приятно. Это взаимно. Дальше. Привет, любимое русское радио, с прошедшим днем рождения вас, любимые ведущие. Спасибо вам за позитив и настроение каждый день, который вы нам дарите. Пишу вам из города Белгорода. Огромный привет хорошему другу, брату, прекрасному человеку, куму Игорю Павловичу Ворожбитову из поселка Красноярск.

0: Красная Яруга Белгородской области. Желаю, чтобы все у него было хорошо. Поздравляю с днем рождения. Здоровья тебе. Всего самого наилучшего. Твои родные и близкие пусть будут здоровы, написала Людмила.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

Слушайте маму и русское радио. Я, Крылов Илья, продолжаю 100 заказов. Хочу поздравить с юбилеем Наталью Алексеевну Хан. С днем рождения! Я желаю тебе любви, счастья и здоровья. Пожелала семье Гончаровых, русская присоединилась. Здравствуйте, русское радио. Сегодня 4 августа, день рождения у моей бабушки. Зовут ее Татьяна Анатольевна Лепилина. Желаю много денег, долгих счастливых дней жизни, море позитива. Оставайся всегда такой же веселой и одновременно мудрой. Пусть все твои мечты всегда сбываются. Успехов тебе во всех твоих затеях. Почаще улыбайся и помни, что бы ни случилось, у нас все будет хорошо. Это девиз русского радио. Сообщение от твоего любимого внука Олега Алексеевича Худякова, Московская область, город Егорьевск.

0: на русском радио «Стол заказов».
1: Продолжаем. 8-916-003-105-7 наш номер. И жду вас, я, Крылов Илья, в ВК и Одноклассниках Русского. Здравствуйте, любимое русское радио. Здравствуйте. Хочу передать привет друзьям Ольге Ивану и любимому мужу Александру Вастеру. Хорошего нам вечера. Евгения, Германия, город Баун-Наталья. Дальше. Привет, Илья. Хочу поздравить своего лучшего друга Виталика с днем рождения. Дорогой Виталик, с днем варенья. Желаю тебе жизни на полную катушку. Пусть дела идут в гору, а проблемы решаются по щелчку пальцев. Желаю кайфовать от того, чем ты занимаешься, и видеть вокруг себя только улыбающиеся лица. Пусть дом будет с полной чашей, где всегда уютно и ждут с нетерпением. И вас, русское радио, с днем рождения. Спасибо вам. Прекрасных эфиров, песен, всего наилучшего. Анна оставила это послание ВКонтакте Русского радио. Аня, спасибо большое. Нам очень приятно. Вашему другу привет.
0: Стол заказов на Русском радио.

Я, Илья Крылов, тоже не отпускаю вас без внимания своего. Если написали на русское радио в стол заказов, ждите, сидите, ваше сообщение прозвучит. Спешу передать привет в Казахстан, в город Павлодар, в Россию, город Омск и Новосибирск. Всем хорошего времени суток. Быть всегда на позитиве. Пожелание это от Владимира и Натальи. Дальше пишет нам Кирилл из Москвы. Большой привет родным в Барнаул и в Москву. Также привет русскому радио и русской медиагруппе. Спасибо большое, Кирилл. Вы нас с прошедшим поздравляете еще раз с днем рождения. Доброй ночи, любимое русское радио. Большой привет вам из Красноярска. Всем желаю позитива и хорошего настроения от Анатолия. Большой привет всем из Норвегии, любимое русское радио. С днем рождения вас. Радуйте нас и дальше прекрасной музыкой. Дарите позитив, настроение. Мы едем на рыбалку, конечно, слушаем радио. Спасибо, что вы рядом, несмотря на расстояние и время суток. Ольга, Татьяна, Толик и Райнхольд отправили это прекрасное сообщение.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, кого забрать с собой в путь дальний? У нас продолжается 100 заказов на русском радио. И, конечно, состояние прекрасное, расстояние, какие бы ни были, нипочем. Ну, на русском радио именно так. Доброе утро, Илья, любимое радио. Всем отличного денечка, прекрасного настроения, любви, тепла коллегам Анне, Наташе. Огромный привет от Светланы из Байкаля. Огромный питерский привет верным слушателям любимой радиостанции. Поздравляю вас, весь ваш коллектив, русское радио, милую девушку Юлию Калинину. Огромное спасибо ей за вечерний эфир, парни. Ну как здесь без вас, дорогой наш Илья, двух Максимов, Дмитрия. А также с прошедшим праздником железнодорожника, машиниста поезда Санкт-Петербург-Москва Максима Латыгина, проводника поезда из Перми Павла и лучшего мастера подвижного состава Леонида Майора. Желаю вам, дорогие, крепкого здоровья, мирного неба над головой, любви, чтобы все было хорошо. Илья, огромное спасибо, что читаете мои сообщения. Очень рад. Проводник Павел, отличной поездки на юг, счастливого пути, зеленого светофора и обратно. Леониду огромное спасибо за его золотые руки и вашему коллективу. Верный друг и слушатель любимой радиостанции «Русское радио» Андрей Евгеньевич. С уважением, Илья. Андрей, спасибо. Пишите. Помогу, чем смогу всегда.
0: Стол заказов русского радио.

«Ах, эта свадьба пела и плясала». Всем, кто планирует сыграть свадьбу, мои искренние поздравления. Ну и дальше в жизни, чтобы всегда было только совет да любовь. Илья Крылов у микрофона в ночной студии Русского радио. 2:34, время московское, но я не сплю. Как видите, слышите, веду стол заказов. Поздравьте, пожалуйста, меня с днем рождения, написала Тамара из Ростова-на-Дону. Тамара, поздравляем, всего самого наилучшего. Передайте привет внучке Алисе Паниной, скучает без меня на даче. Светлячок, я тебя обожаю. Твоя бабочка, она же бабушка. Русскому радио процветания и всем хорошего вечера. Ну, как только дети своих бабушек не называют, да? Бабуля и так далее. Вот бабочка тоже. Так, дальше. От Нюши Дудевой доброй ночи всем. Максим пишет. Передаю привет своей любимой сестренке Лене и племяшке Ирине. 12 лет не виделись, вот встретились в Петербурге. Максим, ну это же прекрасно. Долго не виделись. Есть о чем поговорить, что обсудить. И опять же, Питер прекрасный город. Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

Вы слушаете «Русское радио», у нас продолжается «Стол заказов». Меня зовут Илья Крылов. Мария Галлингер пишет: «Здравствуйте, любимое «Русское радио». Большой привет моему мужу Андрюше и доченьке Виктории. Едем с отпуска из Испании домой в Кёльн. Спасибо, семья, тебе за отпуск. «Русское радио», с прошедшим днем рождения вас. Дальнейшего вам процветания. Пожелайте, пожалуйста, хорошей рабочей недели семье Руссо, Диане, Любомиру и совет Полины и Инны. Доброй ночи, «Русское радио», с праздником вас прошедшим. Вещайте, радуйте нас. Максим Петренко, город Россош. Так, следом вот такое послание. «Любимое «Русское радио», поздравляю всю вашу команду с днем рождения, который вы отметили. Желаю вам, вашим семьям, мирного неба, там, головой здоровья, чтобы вы каждый день делали красивее. И также поздравляю своего мужа Александра с прошедшим днем железнодорожника. Желаю ему и коллегам удачной дороги. Татьяна Володина написала на «Русское радио».

0: Если вам нравится передавать приветы, поздравлять, не останавливайте себя и продолжайте в том же духе сегодня в 14.00 по Москве. Это время выхода в эфир Русского радио ближайшего стола заказов. Ну, а этот мы завершаем. Доброй ночи. Поздравьте, пожалуйста, мою дочь Людмилу Швиденко. С днем рождения. Ей сегодня исполняется 34 года. Передайте привет от меня, мамы, и брата Матвея. Привет из Биробиджана, Еврейской автономной области. Русское радио. Поздравлению Людмилы присоединяется Мишенька Косов. С днем рождения, любим тебя, наш классный папа. Будь здоров и счастлив, твои жена и дочки. И вот такое успеваю. Здравствуйте, любимое Русское радио. Огромный привет моему братику Денису от Ларисы, Республика Корея.
1: Радиоканал Русское радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.